0: Передаем сигналы точного времени на радио Чапльдук. В Москве 3 часа 3 минуты ровно.
1: Радио Чапльдук. Пока не догонят,

Радио Чипальдук. Самый безбашенный танк на мирном фронте интернет-радио.

0: Если вы любите, а главное, умеете унавоживать свой приусадебный участок, для вас прозвучит следующая песня.
1: А наш предыдущий трек прозвучал для тех, кто любит в свободное время Вадима Валерьяновича.

0: А сейчас время для вашей любимой программы «По нашим заявкам».
1: Как всегда в это время популярные диджеи Андрей и Кирилл уже звонят вам по телефону, чтобы вы поставили им их любимые песни.
2: У нас все хаты записаны.
3: Так, дорогой Чапельдук, судя по номеру, пишет Евгений откуда-то из Европы. Поставьте, пожалуйста, песню великой харьковской группы «Село и люди». «You my heart, you my soul». Группа «Село и люди» скоро будут у меня дома, и хотел бы их порадовать. А телефон-то дает какой-то чуть ли не германской.
4: Алло.
3: Евгений.
4: Да.
3: Евгений, очень рады вас слышать. А вы сейчас что, где-то в центре Европы находитесь?
4: Ну, не в самом. Я думаю, это ради Чапельдука меня беспокоит.
5: А у вас там в гостях из села никого нет, каких-нибудь людей?
4: Нет.
5: Либо Юмахарта какого-нибудь.
3: Юмасола
5: какого-нибудь. С рассолом. Что-нибудь нет?
4: А, Юмахол, Юмасол были.
3: Были у вас гости?
4: Были Юмахолы, были Юмасолы.
5: А, вы их записали?
4: Кипенсаверы были. Эвриверы были.
5: Эвриверы были.
3: Значит, мы не попали вот на самый момент, да? Как-то мы опоздали, да?
4: Мы не попали.
5: Вы можете как-то напеть, что они там пели-то? Ну, у вас остались же какие-то ощущения? Мы просто, ну, хотя бы так, знаете, как по старинке.
4: Ну, можно, да.
5: Ну, вы же их рекомендовали. Да, давайте.
4: Не, Юмахол, Юмасол, Акипичанин, Эвривер, Айгоу. Юмахол, Юмасол, I will always be forever, everything forever.
5: А как же Stay with
4: You? Ну, попал.
5: А Stay with You Together вы забыли?
4: А, да, но это...
5: Они же от вас уехали, поэтому они не Stay with You Together.
3: Текст они вот заметили. Они это случайно или специально? Там в оригинале-то You My Heart, You My Soul, а вы говорите You My Hole, You My Soul. А Hole-то... Hole это как-то дыра вроде.
5: Да.
3: Или Hole как зал. Ты мой зал, ты моя душа. Целый зал зрительный, может быть, имелся в виду.
4: Ну, они ж пели, как слышали, как кассета передавала. А тогда кассеты же еще немножко не были.
5: Это ну, да. Вы им передавали-то кассеты?
4: Нет, они мне передавали кассеты. Зачем?
5: А, понятно. То есть они вам передали кассеты, вы послушали, что было на кассете, и им напели, и они спели с этого, правильно?
4: Ну да, да, как-то так. Они у тебя купили эту кассету, потом мне передали, послушали, перепели, они потом спели заново.
3: А потом перепевку на виниле выпустили. С винила кто-то переписал уже на
5: кассету?
3: Ну, на цифровую, на цифру.
4: На ребра.
3: О, а у нас, слышите, сверли здесь?
5: Перезапись идет. Такая была сейчас, ну, такой звук.
3: У нас здесь, да, что-то сверлит над нами.
5: А вы находитесь-то у нас в Германии, да?
4: Ну, в Германии зажить что-то, да?
3: А в каком городе-то в районе?
4: Город Кёльн.
3: Кёльн.
5: Понятно.
4: Там знаете это... такое?
3: Знаем, есть там такое, это да. Застыла музыка в камне. Кёльнский собор. Такой просто застывшая музыка в камне.
4: Кёльнские соборы, да.
5: А давайте мы вам передадим...
4: В общем, приезжайте на карнавал.
5: Звуки ремонта хотите послушать? У нас...
3: Вот слышите?
4: Давайте.
3: У нас за стеной здесь такие звуки... Вот в таких условиях приходится работать.
4: Давайте,
3: круглосуточно.
5: Он хочет послушать, подожди. Ну, сейчас, видите, пока перерыв. Как назло.
3: Тоже как назло, видишь?
4: Надо же как-то сдавать смену, а то Юмахол не услышат.
5: Тоже верно. Ну, группа-то хорошая, вы нам все рекомендуете.
4: Что, еще раз?
3: Группа, село и люди-то хорошие, спрашивает Кирилл.
4: Отличные. Отличные ребята, классные.
3: Ну, под вашу ответственность мы тогда ставим в эфир. Если что, даем ваш телефон.
4: Хорошо, да. Звонить круглосуточно еще поставьте. Что, если давать телефон, чтобы звонили круглосуточно, без остановок.
5: Без остановок.
4: Как сказал Игорь Губерман, звоните ночью мне, друзья, не бойтесь помешать или разбудить. Уж близок час, когда нельзя, и некому нам будет позвонить. Привет, Чапельдуку.
3: Ой, хорошо сказал, да. Ладно, ну тогда всему Кёльну привет. Там тоже разносите этот вирус.
4: Спасибо.
3: Чапельдука.
5: Заражайте там по мере сил.
4: Я разношу уже.
5: Mm-hmm. Я разношу уже.
4: Ну и спасибо большое. Мы передаем привет Чапельдуков там всего мира.
3: Ага.
5: Попал в Кёльнский собор. Зашел,
3: какая-то акустика такая. Вы куда вошли сейчас? Где вы? Место конкретное?
5: Выйдите оттуда.
4: Я зашел в подъезд.
3: А, в подъезд.
5: Видишь, какой подъезд? Ого!
3: А мода на панков прошла
5: вот,
3: уже.
5: Ремонт пошел.
4: Ремонт, ну, да.
5: Нет, ну как только он, видите, короткими, а не такими перебежками шухарятся и... Все.
3: Вот такой вот.
4: А они как бы специально сверлят, когда пельцы говорят по телефону, или у них вообще постоянно сверлят, когда захотят?
3: Они когда хотят, да, причем когда не надо в основном. Я вот хотел спросить-то, панки все собираются? Вот в Кёльне была такая у них стрелка, они собирались в центре.
4: Да.
3: Все, мода не прошла, уже их деды, да, внуки панкуют, да, все собираются.
5: Все собираются, да никак не,
4: да,
5: не соберутся.
4: И
3: просто кошки, здорово это смотрелось на фоне Кёльнского собора, очень колоритно, я помню. Да. У меня даже съемки есть.
5: Легко ли быть молодым, еще вспомнить.
3: Ну, привет им тоже тогда передавайте.
4: Хорошо, обязательно передам. Welcome, friends, как говорится. Приезжайте в гости.
3: Ну, будем иметь в виду, вы в списке 193-й, но мы не исключаем.
5: Приедем и stay with you together будем делать.
3: И forever.
5: Ну, обязательно. Ну, все, пока.
3: Пока.
4: Ну, все, пока.
3: Это был Евгений из Кёльна.
5: Bye.
3: Bye.

Вы прослушали песню для погонщиков-верблюдов в районе левого притока верхнего течения Нила «Бахр-эль-Газаль». А сейчас прозвучит песня для повышения надоев молока от коров ахалтекинской породы.

Передаем сигналы точного времени на радио Чипльдук. Начало шестого сигнала соответствует точному времени. В Москве 4 часа 4 минуты.

Телевизионный спонсор – это человек, который смотрит рекламу, идет на кухню к холодильнику, когда начинается телешоу. Стэнли Дэвис.

0: Чиплюк. И так будет с каждым.
1: Спокойно. Прошу пройти. В отделение?
2: Точно.

Передаем сигналы точного времени на радио Чапльдук. Начало шестого сигнала соответствует точному времени. В Москве ровно 5 часов 5 минут.

Это была музыка для чтения вслух произведений Никола Макиавелли в очереди на таможенных терминалах. Ну а сейчас прозвучит мелодия для тех, кто собирается засыпать сахар в стволы вражеской бронетехники.

0: Любопытный факт.
1: В фильме «Молодой мастер» с Джеки Чаном в главной роли есть эпизод, в котором герой Джеки дерется с помощью веера. Его смогли снять только с 1300-й попытки.
2: Вау, Джеки Чан.

0: радиочип «Льдук» неусыпно имплементирует различные инновации в области информационных технологий, в частности, в сфере подачи новостей для разных целевых групп наших пользователей. Покрытие сигнала глобального веб-радиочипа «Льдук» достигает разных стран и регионов, в некоторых из которых принято читать текст справа налево. Для этих категорий наших юзеров на радиочип «Льдук» разработан специальный новостной формат. Предлагаем его вашему вниманию.
1: Реверс Ньюз на радиочип «Льдук».
2: Обратно новости.
3: Мальмас нацеля сил сам лишь был в пенжисти. Лях из ума мир пример. Даргана на шлюрваз, шлюлы не лапцы. И не здесь зирповых сныверцы. И вихел карпы в вятца савла марцикра.
4: Силовых на яс. Исер, лажли дню физир. И блестя в засэндрицкой. И не адысиз. Отдавясь из тенца базидного. В визивис. С ищевыз в цюхапси бестал здесь. В сух.
3: Сырты льстивят стриптоу, исер и лавадны стрипт, батэ удаганны нышлю лазу пынул фамрк, кирилля фейкрейдз, марцай кравых сныри мртасди, ирю ихнаим шабз мальмас на циля сывксам, ирю ихнаим шабы словры неминан.
4: Энни щербадэй рупсов мибрэйс, в сэйбвяс и ам сифяз усифтоу, дэй рупсов бестар дефикс исер и любистазин играйля отливенный крушт, снирит нам сырэте энни щерба. Лазак Саиля и Тивон.
0: Остальные наши слушатели в других странах и регионах также могут самостоятельно ознакомиться с этим выпуском новостей, записав его и воспроизведя в обратном направлении.

Передаем сигналы точного времени на радио Чипльдук. Начало шестого сигнала соответствует началу точного времени.

0: В Москве ровно 6 часов 6 минут.
1: Радио Чиппельдо.

0: прозвучала музыка для проветривания нежилых пыльных помещений площадью до 220 квадратных метров.
1: Следом за ней прозвучит мелодия для коллекционеров стоматологических инструментов, выпущенных до 1950 года.

0: Tranquilize reality.
1: Ja, das ist ein Drückstoff.

0: OK. All right.
1: Радио Чипльдук. Страшное. Смешное.

0: слушая классику на радио Чипльдук.
1: В этой рубрике мы, как обычно, представляем вам лучшие образцы мирового музыкального искусства. Вольфганг Амадей Моцарт. «Волшебная флейта». Запись начала прошлого века. Имя исполнительницы, к сожалению, неизвестно.

0: Передаем сигналы точного времени на радио Чапльдук. Начало шестого сигнала соответствует точному времени. В Москве ровно 7:07.
1: Радио Чапльдук. Самое позитивное радио.

Радио Чипльдук. Первое. Авторитетное.

0: Виадук на радио Чипальпук. Приветствую всех на волнах радио Чипальдук и у микрофона Стас Морецкий. У нас сегодня, дорогие друзья, дебютная программа, которая будет называться «Виадук». Это образовательная программа, музыкальная программа, где мы расширяем наш и без того широкий кругозор, но тем не менее нам песня «Строить и жить» помогает, мы анализируем, мы, так сказать, общаемся с интересными людьми. И вот такой у нас сегодня в гостях замечательный человек Сергей Степанович Коровин. Это наш сосед, пенсионер. И прежде чем дать ему слово...
1: Добрый день, я очень рад присутствовать здесь по соседству, как говорится, в вашей студии.
0: А программа-то у нас как раз будет посвящена песням прошлых лет, которые были доверены исполняться вокально-инструментальным ансамблем. Отсюда и наше название «Виадук».
1: «Виадук» на Чипальдуке.
0: Такая у нас будет передача. Конечно, многие наши слушатели какие-то песни помнят, какие-то не помнят. Мы будем слушать какие-то новые песни. Ну, а уж вы, Сергей Степанович, всегда нам поможете разобраться, что к чему, потому что все-таки, ну, багаж...
1: Ну, конечно, жизни нашей молодости, конечно. Чем могу, помогу.
0: Причем песни-то были написаны очень качественно, очень профессиональные, очень хорошие. Они звали куда-то. Это был такой период устремлений к светлому будущему, к освоению космического и земного пространства, и нашей страны.
1: И вот... и выполнение, конечно, решений партии комсомола.
0: Ну, как же без этого, конечно. Вот такой период, посвященный вокально-инструментальным ансамблям в программе «Виадук» на радио «Чипальдук». Итак, «Виадук» на Чипальдуке. Мы отправляемся в наш музыкальный экскурс в прошлое. Вокально-инструментальные ансамбли. И первым из них у нас «Виакалинка» с песней «Песенный век».

0: бродить по белу свету. И вот она с гитарою заполнила планету.
1: И действительно, песенный век, гитарный век, 20 век. А, кстати, какой сейчас век у нас? Кстати, Сергей Степанович,
2: какое милое сейчас тысячелетие, мы говорим, более уместно спросить. Век гитарный, да, ну, вы знаете, у меня не было никогда гитары. У меня была мандолина.
1: Ну, песня-то вам известная, вот это вот вы сейчас...
2: Нет, вы знаете, первый раз я слышу эту песню.
1: Ансамбль «Калинка», ну что же...
2: Нет, не слышал, вы знаете.
1: А вот, кстати, между...
2: гитары вот ребята играли в подъездах, как-то...
1: Ну, кстати, понравился фрагмент, мы сейчас послушали. Ничего?
2: О, нет, песня заводная очень, божья, конечно. Ну, как-то меня в свое время, вот в молодости и в детстве, это как-то, ну, что ли, я чурался таких компаний, ребята, которые бренчали на гитарах во
1: дворе. Мне
2: может
1: не нравился уровень, даже бренчать во дворе, это же все-таки не вокальный инструмент.
2: Да, это в подъездах, родители ругались тоже на это, знаете, поэтому у меня молодость немножко другая была.
1: Ну вот вокальный инструментальный ансамбль.
2: Я на скрипке учился, да, ходил в музыкальную школу.
1: Кстати, вот в чем отличие, ведь у нас программа познавательная, вокально-инструментального ансамбля от вот оркестров с солистами. Все-таки роль гитары. Вот роль гитары, ее значение, возможность играть даже с какими-то эффектами, допустим, с хорусом, фленджем, с перегрузкой, с дисторшеном. То есть вот именно гитара, она позволяла музыку сделать более энергичной.
2: Конечно,
1: и молодежной,
2: да.
1: Безусловно. Поэтому мы начали нашу программу вот с песни «Песенный век», где как раз вот поется о том, что гитара была двигатель молодежного, так сказать, движения музыкального.
2: Ну, мы в молодости, вот моя компания, ребят, больше слушали большие симфонические оркестры, камерную музыку.
1: Да?
2: Да, для нас вот это была музыка нашей молодости.
1: Сергей Поэтому... Степанович, ну неожиданно все-таки. Мы, да. Нам казалось, что вы как-то, так сказать, ваша молодость пришлась на какие-то вот вокально-инструментальные
2: ансамбли. Ну, масса живых вещей, очень заводных есть у оркестров тоже, таких совсем энергичные вещи. У Моцарта, Штрауса.
1: Ну так давайте, может быть, продолжим наш экскурс, и вы познакомитесь тоже с какими-то новыми песнями.
2: Ну, вокально-инструментальные ансамбли, безусловно. Словно, конечно, какие-то мы слышали. Да, да, давайте еще послушаем что-нибудь.
1: Виадук на Чепельдуке, Стас Морецкий у микрофона и наш дорогой гость Сергей Степанович Коровин, пенсионер, наш помощник верный в разборе архивов вокально-инструментальной музыки. И мы переходим к ансамблю вокально-инструментальному, естественно, «Синяя птица». «Я ухожу на север».
2: Давайте послушаем.

0: Ну что, Сергей Степанович, вспоминается, как уходили на север?
1: Да, вы знаете, я больше, конечно, вспоминаю фильмы, там, песни о тревожной молодости, песни наших отцов. Но это, вот эту песню я не помню, я не слышал. Как-то, вы знаете, я пропустил мимо ушей.
0: Ну, на север-то уходили?
1: Нет, вы знаете, нет, у меня совершенно другая была жизнь. Это сейчас я вот ухожу на север, бывало, выходишь из дома, и меня родные теряют. Куда он подевался? А я куда-то все время на север. Меня там аптека, у нас два аптечных пункта, и видно, я хожу все время туда. Вот, но меня найдут.
0: Все же в порядке.
1: Да, сейчас все в порядке. Но вы знаете, а в молодости, ну какой, на ведь эти песни, вот пусть меня встретит ветер, там я на север. Я не любил это, вы знаете, все испытать мне нужно, они поют. Я не хотел ничего испытывать. Я был домашний такой подросток, мальчик из хорошей семьи.
0: Дайте мне шашку и коня, вот что же.
1: Шашку и коня, нет. Вы знаете, я ходил не в шахматный клуб, но мы там и в шашки, естественно, тоже играли. Такую шашку дайте мне, я зафукаю, ее возьму. Это да. Но у меня другая молодость была просто, понимаете, это как-то чуждо было.
0: Ну, Сергей Степанович, ну песня-то хорошая, вам же
1: и
0: нравится.
1: И зачем вот это вот на север, ветер куда-то, все эти песни очень много было, они куда-то вот эти...
0: Ну, манили, звали,
1: в тайгу,
0: конечно.
1: Куда-то какие-то настройки. Нет, это я коллекционировал марки, летом ловил бабочек, понимаете.
0: Вот, Сергей Степанович, король такой
1: вы,
0: да, нас...
1: на курсы макраме, у меня другие были интересы.
0: Ну, неожиданно, очень неожиданно.
1: Это, может быть, эти песни прошли немножко мимо меня.
0: Ну, тогда получается, что во многом эта программа, она еще и для вас.
1: Она образовательная, получается, для меня.
0: Вот и так. Видите, как все перевернулось. Парадоксально. Давайте дальше продолжать слушать прекрасный вокально-инструментальный ансамбль.
1: Просвещайте меня дальше тогда, давайте.
0: Виадук, дачи по льдуке.

0: Вокально-инструментальный ансамбль «Самоцветы» в программе «Виадук».
1: Ну, безусловно, что, я Сергей слышал Степанович, название как? «Самоцветы», и песни многие, конечно, знают, а мой адрес Советский Союз.
0: Ну, вот «Страна широка», конечно, да. Родная.
1: Но эту песню почему-то я, вы знаете, пропустил тоже.
0: Я сегодня там,
1: тоже.
0: А вот на
1: ну,
0: завтра...
1: Вот, вот опять, вот вы слышите, вот эти все песни, да. Они куда-то, я сегодня там, где метет пурга, да. Эти метель, там какая-то тайга.
0: А сегодня поет
1: зачем
0: тайга.
1: Зачем я был мальчик городской, из тихой, интеллигентной семьи, играл на скрипке, я же вам рассказываю, ходил в шахматный клуб. Нет, зачем мне хорошо. В тайгу и метель, пурга,
0: я понимаю,
1: вот это
0: нет,
1: все?
0: Ну, программа образовательная, да, мы ее изначально планировали, чтобы
1: понятно,
0: наших радиослушателей...
1: Я объясняю, почему я пропустил в молодости, почему я эту песню не знаю, ну, потому что она звала
0: значит,
1: меня
0: куда-то не туда. Значит, эта программа действительно будет всем интересна.
1: У нас
0: правильно?
1: Было центральное отопление, тепло в доме, мы ездили на юг с родителями, зачем
0: аллергия,
1: мне надо было
0: была
1: на
0: у вас,
1: север,
0: наверное,
1: куда-то в тайгу?
0: Вы уезжали от аллергии в Крым, правильно?
1: От аллергии в Крым, да.
0: Да, здравницы различные.
1: Да, ну и но там была ездили, аллергия видите? Тоже на какие-то ягоды и другие травы. От аллергии, знаете, куда не денешься, а сейчас аллергия у меня на некоторую современную музыку.
0: Ну, это вполне объяснимо, вот. Зато наша программа открывает новые грани у старой, забытой, прекрасной музыки вокально-инструментальных ансамблей.
1: Причем парадокс, вот тогда мне эти песни как бы не нравились, мимо меня проходили, а сейчас с удовольствием слушаю вот. И просвещаюсь, знаете.
0: Вот, как и все наши радиослушатели радио «Чип и Льдук».
1: Да.
0: А вот, кстати, Сергей Степанович, у нас вокально-инструментальный оркестр на подходе.
1: Да.
0: «Рапсодия».
1: Очень интересно, это мне ближе.
0: Да, да, и, кстати, песня крайне необычная, забытая, и я думаю, мы все сейчас...
1: А может быть, я ее как раз знаю?
0: Все сейчас с ней как раз и познакомимся.
1: Давайте.

0: Ну вот видите, опять, я же вам говорю, какие-то опять нехоженые тропы, какие-то мелькают версты, куда-то зовут опять мчаться.
1: Страна строится.
0: Я усидчивый был молодой человек. Совершенно я такие песни не слушал. Мне наоборот,
1: кстати,
0: нужно было что-то
1: песня.
0: Спокойное.
1: Я вот скажу вам
0: Вивальди,
1: честно.
0: Классика. Поэтому я вот эту песню не знаю. Меня звала куда-то не туда, бередила.
1: А вот сейчас позовет песня.
0: А
1: как
0: сейчас
1: поступим?
0: Позовет, я бы
1: как
0: прокатился
1: поступим?
0: С удовольствием. Вы знаете,
1: что-то
0: вот,
1: у вас свалилось.
0: Знаете, что-то упало у кого-то. А, это у меня упал будильник фирмы «Заря». Я себе напоминалку ставил.
1: Сергей Степанович, не задерживаем вас, ничего?
0: Да нет, ну сейчас придет мне укол делать,
1: ну, вот,
0: связь
1: вот
0: с сестрой.
1: Как раз об этом.
0: Еще есть несколько минут. Тем более мы в живом таком темпе, вы слышите, какие песни живенькие, бодренькие.
1: Интересный
0: сейчас
1: материал.
0: Я побегу через, без лифта на седьмой этаж. Что вы такое? Я с удовольствием, знаете.
1: Вот там прям до Западной Европы и пробежите.
0: Да, ну, Западной Европы, конечно, осторожно. Я бы лучше поехал куда-нибудь на Алтай сейчас.
1: Все-таки дорога манит, манит.
0: Да, манит, но... Ну, я удивляюсь, почему вот эти песни действительно я пропустил в свое время.
1: Ну что же, продолжается наш познавательный ретро-марафон «Виадук на Чипыльдуке». Еще один вокально-инструментальный ансамбль.

0: Ой, стоп, стоп, прошу прощения.
1: А нет, вы знаете, а вот это как раз знакомо, это я знаю.
0: Да, это, извините.
1: Это Motorhead. Вот это как раз мы слушали.
0: Вот такой. Ну, сейчас-то тяжеловато идет, правильно?
1: А причем, что интересно, это в те же годы происходило.
0: Ну, вот да, это конец 70-х.
1: Тут, значит, у нас были вот эти песни, звали куда-то
0: так в тайгу. Так вы же были продвинуты, получается, а притворялись только симфонические оркестры.
1: Ну, это мы тайком,
0: слушайте,
1: мы запирались, накрывались одеялом, мы слушали, мальчишки тоже.
0: Ой, Сергей Степанович!
1: Ну,
0: ай-яй-яй!
1: Было, было.

0: Ну, а сейчас какое отношение? Как ностальгический момент сейчас? Какое-то было возбуждение или уже это тяжелая слишком музыка?
1: Да нет, ничего тяжелого. Ну, вы знаете, я этого добра много наслушался в свое время. А вот вокально-инструментальные ансамбли – это другое дело. Вы мне сегодня очень много интересного открыли. Я думаю, нам надо будет с нашими ребятами, это у нас есть такой районный клуб пенсионеров, собраться, достать весь этот винил, этих ВИА, и все это углубленно, очень внимательно изучить и переслушать.
0: Ну что ж, чем закончим? Давайте закругляться. Программа «Виадук на Чапельдуке». Первый выпуск подходит к концу. У микрофона был Стас Морецкий. Ну, Сергей Степанович Коровин, наш сосед, пенсионер. Я надеюсь, что наши встречи станут регулярными.
1: Я обязательно к вам здесь, тем более мне близко по соседству, с удовольствием буду приходить.
0: Да, «Виадук на Чапельдуке». Будем слушать различные вокально-инструментальные ансамбли. Пускай они нас куда-то зовут, и мы пойдем вслед за песней. Yeah.

0: Новости прошлых лет. Всегда приятно вспомнить.
1: В эфиром выпусков новостями днях.
2: С вами быть радио Чипльдук. А сейчас будет для выпуска новостью. С вами была познакомить с Киром Каневскому.
3: Еще одним инициатива парламенту – штрафоваться граждан, шумящие в ночному время. Если законопроектом будут принять, то полуношники придется приглушать звуков телевизором и магнитофонах с 10 часах до 6 и воздерживаться от ночное музицированию. Депутатах все-таки принят законом, запрещающим употребление словом «доллару», «еврам» и названиях другой валютам, наценникам в рекламе и публичного выступления. Однако они кардинально изменившись. При необходимости ценах можно уточнились в иностранную валюту, а на депутаты и сенаторам прямую запрету и вовсе не распространившиеся.
2: Твоя прослушала от Киром Каневскому. Это была с выпуском «Последняя сводка» и новостях. И снова звучала немножко на музыкой об радио «Чипльдук».

0: Передаем сигналы точного времени на радио Чипльдук. Начало шестого сигнала соответствует началу точного времени. В Москве ровно 8 часов 8 минут.
1: Радио Чипльдук. Все хорошее когда-нибудь начинается.

0: Это была музыка для простуженных стрит-рейсеров зимнего Гренобля. Ну а сейчас прозвучит песня для любителей кайт-серфинга и искателей кайф-сикинга.
1: Hey, here we go now. The music with the rhyme. Check it out one time.

Вот органолептик, о пользе брюха. Не быть со мною, область мертвых клеток, души и звук. Заметь чужих несчастье соглядатый, своим не блещет. Пусть эстафета смысл не передать ей, так сохнет.

0: так сохнут вещи на морозе, дубеют в складке. За точность линий с памятью о позе, что есть в подкладке. Так сохнут локти, пятки сохли или желтеют нынче.
1: Так сохнут локти.
0: Не бог весть что, поскольку подменили объект щадил.

спят непритязания на текст исходный, где Бог весь что, а что же не с нами, род производный.

0: Литературные рецепты с Майком Еремеевым.
1: Писатель Владимир Сорокин. Банкет. Глава «Десерт».
2: Продиджи с заварным кремом. Вам понадобится 700 грамм компакт-дисков группы Prodigy, 2,5 килограмма свежеприготовленного заварного крема, 200 грамм миндального молока, сахарная пудра. Компакт-диски группы Prodigy нагреть в духовке до температуры 220 градусов и быстро скатать в трубочки. Каждую трубочку наполнить заварным кремом. Выложить все трубочки на плоское хрустальное блюдо, облить миндальным молоком, посыпать сахарной пудрой и подавать к столу. Prodigy с заварным кремом.

0: Мысль дня.
1: С деньгами не шутят. Без них, тем более.

0: Чіпельдук. Старе, добре. Інтернет, радіостанція.
1: Добре, я.

Радио Чипльдук. Самое нетоксичное, эластичное, волатильное и транспарентное радио.

Передаем сигналы точного времени на радио Чиплидук. Начало шестого сигнала соответствует точному времени. В Москве ровно 9 часов 9 минут.

Прозвучала мелодия для бросания скомканных бумажек в мусорную корзину. Продолжит наш эфир музыкальный трек по заявке преподавателя игры на детском игрушечном пианино Карела Крхова из музыкального училища в Пардубице.

Ресторан «Розалінда». Староновинский бульвар, дом 6. В нашем ресторане даже самый взыскательный, избалованный клиент будет жрать, что дадут.

0: Кшиштоф Зануссі на радіо Чіпельдук.
1: У меня огромный интерес к России как культуре, которая очень сильно отличается от моей культуры. И не только касается всей Европы. И если я сегодня разочарован Западной Европой, я разочарован Россией в таком же самом степени. Но я вижу, что те два важных элементов, те два, как можно сказать, легких Европы, может быть, они вместе могут хорошо повлиять на себя. Хорошим, а не плохим. Плохим влияют прекрасно, я это вижу. Из той коррупции, которая олигархов в России, сколько прошло на Запад. А с другой стороны, с того цинизма, который есть в Западе, сколько прошло в Россию. Я бы хотел, чтобы было наоборот. Чтобы Запад от России учился того, в чем Россия сильная. И ее духовную глубину, сердце, которое появляется у русских людей. А чтобы от Запада приходил порядок, и уважение к закону, и так дальше, и более человеческие отношения человек человеку.
0: Кшиштоф Зануссі на радіо Чіпельдук.

Радіо Чіпельдук. Старе добре. Інтернет-радіо.

0: Уважаемые юзеры, на радио «Чип и Льдук» проводится регулярный кастинг дикторов и ведущих новостного вещания. Предлагаем вашему вниманию выпуск новостей, записанный одним из стажеров в присутствии старшего редактора радиостанции «Чип и Льдук».
1: Quick News на радио «Чип и Льдук».
2: Начинайте.
3: Добрый день. В студии диктор Маргарита Козлова. В эфире актуальные новости.
2: Вот, кстати, хорошо вы сказали, что диктор. Здесь не указано ударение. Но вы правильно произнесли, потому что вы уже знаете, вы, видимо, кастинг не первый раз проходите. Диктор, правильно.
3: Просто это моя мечта быть диктором.
2: Вот и замечательно. Посмотрим, как вы себя покажете, а там уже пригласим вас. Продолжайте.
3: Жителям Нью-Йорка предложили колокольчики. Жителям Нью-Йорка.
2: Вот такой городок есть.
3: Да, я знаю. Жителям Нью-Йорка предложили
2: колокольчики. Неужели такое трудно?
3: Жителям.
2: Еще раз давайте, жителям. Какой город? Мы уже забыли, какой город. Маленький городок. Давайте еще раз. Жителям.
3: Жителям Нью-Йорка предложили колокольчики по щиколотку.
2: На щиколотку.
3: Жителям Нью-Йорка предложили колокольчики на щиколотку для отпугивания.
2: Отпугивания.
3: Для отпугивания крыс.
2: Все смешного здесь, я не понимаю.
3: Ну,
2: крысы.
3: Не страшно.
2: Неужели крысы так смешно?
3: Это страшно.
2: Давайте продолжаем.
3: По статистике, в Нью-Йорке на каждых двух жителей приходится один крызун.
2: Один грызун,
3: Один правильно. Грызун, наверное.
2: Приходится,
3: да?
2: Ну, можно.
3: Один грызун.
2: Ну, хорошо, это уже ваша инициатива, потому что можно и так.
3: Ой, листочки потерялись. В американском мегаполисе. Сейчас, подождите, я сосредоточусь.
2: Нельзя спотыкаться на каждом слове, понимаете? Тогда слушатель не поймет смысла фразы. Все-таки должна же какая-то быть слитность, беглость, понимаете? Музыка, в конце концов.
3: Я понимаю,
2: это же
3: но музыку-то не я же буду делать.
2: Это же, ну, красиво старались.
3: В американском мегаполисе крысы давно чувствуют себя хозяевами улиц.
2: Так.
3: Но их господству приходит конец.
2: Конец приходит им, правильно?
3: Там придумали новое средство для отпугивания агрессивной живности от прохожих.
2: Правильно.
3: Колокольцы непростые, они имитируют пронзительные звуки.
2: Ну, можно звуки, кстати. Ну, здесь...
3: Звуки, которыми крысы предупреждают друг друга об опасности.
2: Можно об опасности предупреждают. Угу. Хорошо.
3: Ну, вы как-то уже определитесь.
2: Нет, определяться будете вы.
3: А на каждом браслете есть 4 отлитых на 3D-принтере. Серия колокольчика.
2: Принтер. Вы что, не знаете прибор такой? Устройство домашнее?
3: Знаю.
2: Ну вот, на 3D-принтере.
3: На 3D-принтере.
2: На каждом браслете есть что?
3: На каждом браслете есть 4 отлитых на 3D-принтере колокольчика. Причем дизайнеры постарались так, что аксессуар не просто отпугивает крыс, но и выглядит стильно.
2: Да, выглядит стильно.
3: Крысы Нью-Йорка – это не просто грязные грызуны. Это культурное.
2: Культурное.
3: Наследие города.
2: Города.
3: Города. Извините.
2: Города, огорода.
3: Есть даже городская легенда, которая гласит, что было время, когда крыс здесь было в 5 раз больше, чем людей. Крысы известные переносчики.
2: Переносчики.
3: Переносчики болезнетворных вирусов и блох, у которых своих вирусов выше крыши.
2: Хорошо.
3: И они готовы поделиться ими со всеми.
2: Ими, или ими. Здесь, ну, это так,
3: желающими и нежелающими.
2: Здесь, кстати, вот разные ударения. Со всеми желающими... Нет, простите, сам ошибся. Со всеми желающими и нежелающими.
3: Ой, как это запомнить-то?
2: Ну, хорошо, постепенно потом.
3: Желающими и нежелающими.
2: Вот,
3: вообще даже странно, что колокольчики...
2: Странно. Что вообще даже странно, что?
3: Вообще даже странно, что колокольчики...
2: Колокольчики.
3: Колокольчики вот. На щиколотку в Нью-Йорке изобрели только в
2: 2020-х.
3: В 2020-х.
2: Нет, знаете, наверное, правильнее все-таки в 2020-х.
3: В 2020-х.
2: Ну, в общем, талько недавно, правильно?
3: Талько недавно. Талько...
2: В этом году.
3: В этом году.
2: В этом году. Году.
3: В этом...
2: Вы меня даже самого, видите, попутаете.
3: Учишься, это были учишься, новости на радио «Чип и Льдук». В студии была Маргарита Козлова. До новых встреч и берегите себя.
2: Берегите себя.
3: Берегите себя.
2: В студии был корректор Казимир Морозович. Спасибо.
3: Спасибо вам.
2: С вами действительно мучаешься тут. Сколько же это можно вот таких вот? Кастинг следующий.
1: Quick News на радио «Чип и Льдук».

Передаем сигналы точного времени на радио Чиппельдук. К сведению юзера-слушателей, отсутствие одного или нескольких сигналов абсолютно ничего не значит. Полную версию сигналов точного времени вы услышите в пятницу. В Москве ровно 10 часов 10 минут.

Эта композиция прозвучала по музыкальной заявке камерунских таксистов. Следующая песня в эфире радио «Чипыльдук» для тульских инструкторов по бейс-джампингу.

Thank you.

почти каждому мудрому изречению соответствует противоположное по смыслу и при этом не менее мудрое. Джордж Сантаяна.

0: Как-то раз в эфире.
1: Мы вам звонили.
2: У нас все ходы записаны.
3: Алло.
4: Алло, а можно Диму услышать?
3: Позвоните мне через 2 часа, я сейчас занят.
5: Вы знаете, а на каком концерте, Дима? Бога ради. Что за концерт?
3: О, радио Чипальдух?
5: Да, правильно, да, какой концерт? Давайте послушаем вместе.
3: Давайте.
5: Что я за концерт?
3: На КВН-е сижу.
5: КВН, давайте посмеемся.
4: Это второй раз мы уже попадаем. Давайте комментируйте, что там происходит. Шутку какую-нибудь цитируйте нам.
3: Разминка идет.
5: Разминка.
3: Вот, сейчас слушайте, вопрос будет задавать.
4: Так.
5: Аплодируй.
4: КВН на радио Чипальдух.
3: Алло,
4: Дмитрий.
5: Включение из зала.
4: Значит, что это был за вопрос-то?
3: Вопрос, где курить бедным детям? Ну, потому что 1 июня идут закон, чтобы нельзя было курить.
4: Ага. Где курить бедным детям? И ответ был какой самый остроумный?
3: Сейчас еще.
6: Ну, собственно, вопрос, где курить бедным детям? Ну, бедным в Турции, понятно, на Мальдивах.
5: Бедный в Турции, богатый на Мальдивах. Ну, смешно, Андрей.
4: Хорошо.
5: Все логично, хорошо.
4: Да. Ну что, Дима, спасибо, очень здорово. Тогда не будем отрывать. Когда будет уже там конкурс капитанов, мы вам еще раз тогда наберем.
3: Ну, ладно, всем привет. Всем привет, люблю радио Чипальдух.
4: Все, мы тоже. Все, любим КВН ваш.
3: Пока.
4: Пока.
3: Пока.

0: Передаем сигналы точного времени на радио Чиплидук. Начало шестого сигнала соответствует точному времени. В Москве ровно 11 часов 11 минут.
1: Радио Чиплидук. Все хорошее когда-нибудь начинается.

Чипльдук. А смысл?

облетела листва. У природы свое обновление, и туманы ночами стоят и стоят над рекой. Твои волосы, руки и плечи, твои преступления, потому что нельзя быть на свете красивой такой, потому что нельзя, потому что нельзя, потому что нельзя быть на свете красивой такой. Я боюсь твоих губ, для меня это просто погибель. В свете лампы ночной твои волосы сводят с ума. И все это хочу навсегда, навсегда я покинуть. Только как это сделать? Ведь жить не могу без тебя. Потому что нельзя, потому что нельзя, потому что нельзя быть на свете красивой такой.

0: У лукоморья дуб зеленый,
1: золотая цепь на дубе том,
0: и днем, и ночью кот ученый
1: все ходит по цепи кругом,
0: идет направо, песнь заводит,
1: налево сказку говорит.

0: Минутка веб-радио Уганды на радио Чапальдук.
1: Намазерьяван маткам мутимагуа езунген слоев сасибуафе.
2: Ухуэсига.
1: Ромсай намазерьяван маткам мутимагуа езунген слоев сасибуафе.

0: Mama Maria, fave Paris yemu ya. Tukukwasa abaana bo abali mu Paris eyo. Obayambe naddala abali mu bufumbo obw'ensonga basobole okufuna amaka amatukuvu.
1: Это была минутка веб-радио Уганды на радио Чипальдук.

0: Шипелдюк. Шипелдюк. Шипелдюк.
1: Радио, радио.
2: Шипелдюк.
3: Шипелдюк.
0: Шипелдюк.
2: Шипелдюк. Далек.
0: Дюк. Шипелдюк.
1: Шипелдюк. Радио Чипльдук. Ухо. Горло. Нонсенс.
2: Чипльдук.

Передаем сигналы точного времени на радио Чиппельдук. Начало шестого сигнала соответствует завершению предыдущих пяти.

0: Добрый день всем. В эфире студия «Радио Чапельдук». И мы начинаем наше еженедельное «Когда бы знали, из какого сора». Мои гости, я с удовольствием их представляю, это Александр Наумович, «Бурим-глою».
1: Небо кроет.
0: У нас сегодня, как всегда, Анжела, «Зима, крестьяне, торжествуя».
2: Торжествуя на дровнях, обновляет путь.
0: И Эдуард. Это по одну сторону, наша Таня громко плачет.
3: В тумане море, голубом.
0: Также наш гость Игорь Валерьянович, яволком бы выгрыз бюрократизм.
4: К мандатам почтений нету.
0: Дмитрий в чешуе, как жар горя, 33.
5: Богатыря все красавцы удалы. Великаны молодые.
0: И Павел Павлович, у лукоморья дуб зеленый.
6: И золотая цепь на дубе том.
0: И вот, наконец, с небольшим опозданием в студию входит наш дорогой эксперт Вадим. А вы на актёрн сыграть могли бы на флейте?
1: Водосточных труб.
0: По скайпу с нами постоянно будет Едвига. Ехали медведи.
7: На велосипеде.
0: Итак, дорогие друзья, когда бы вы знали, из какого? Ну, начнем, пожалуй, вот с Александра. Александр Наумович, скажите, вот буря мглою небо кроет?
1: Видите ли, вихри снежные крутя.
0: Так.
1: То, как зверь, она завоет.
0: То?
1: То заплачет, как дитя.
0: Как дитя.
1: Выпьем, добрая подружка, бедной юности моей.
0: Выпьем.
1: С горя.
0: Где же кружка?
1: Сердцу будет веселей.
0: Ну что ж, Эдуард, вот наша Таня громко плачет. И?
3: Ну, выхожу один я на дорогу.
0: Допустим.
3: Сквозь туман кремистый путь блестит. Ночь тиха, пустыня. Внемлет Богу.
0: И?
2: И звезда звездою говорит. Я настаиваю. Говорит, говорит, говорит.
0: Да, вот, кстати, Анжела. Вот вы говорите, говорит. А вот, кабы я была царица?
2: Говорит одна девица. То на весь крещенный мир, понимаете, о чем я, приготовила б я пир. Да-да.
5: Вместе с тем, кабы я была царица, говорит ее сестрица.
0: Да, Дмитрий, вот хорошо, что вы вступили. То?
5: То на весь бы мир одна наткала бы полотна.
2: Одна?
5: Одна.
2: Наткала я полотна.
0: Так ведь...
1: Кабы я была царица...
0: Да, вот Александр Наумович.
1: Третья молвила сестрица. Я б для батюшки царя...
0: Так.
1: Родила...
0: Кого?
1: Богатыря.
2: Богатыря.
5: Богатыря.
2: И так происходит постоянно.
0: Да, Вадим, вот для батюшки, как вы считаете?
8: Я бы для батюшки царя родила богатыря.
0: Да.
8: Типичный случай.
7: Я не согласна с вами.
0: Едвига.
7: Приехали медведи на велосипеде.
0: Подождите, Едвига.
7: А за ними кот задом наперед.
0: Это Едвига по скайпу, мы ей дадим слово чуть позже. Все-таки сейчас Вадим. А за ним комарики на воздушном шарике, а за ними?
8: Раки на хромой собаке, волки на кобыле, львы в автомобиль.
0: Да.
8: Зайчики в трамвайчике, жабы на метле. И что? Едут, смеются, пряники жуют. То есть проблем нету. Никакой проблемы в этом нет.
0: Едвига, вот по скайпу, сейчас как раз я вас хочу спросить. Вот вы и ваши коллеги там вот в трамвайчике, они вот что, действительно едут?
7: Едут и смеются, пряники жуют.
0: Так.
7: Вдруг из подворотни страшный великан. Рыжий, усатый таракан.
8: Таракан, таракан, тараканища, рычит и кричит, усами шевелит.
0: Так ведь мой дядя сам...
4: Погодите, не спешите, я вас мигом проглочу.
0: Честно
4: говоря... Проглочу, не помилую.
0: Ну, допустим, Игорь Валерьянович, это ваша точка зрения. Но, Вадим, вот вы-то как считаете, какие три главных наших оппонента вот на нас рычат и кричат? Таракан?
8: Таракан, да, и тараканище.
0: Угу.
8: Да, да, да, так и есть. Проглочу, проглочу и помилую. Не помилую. Так же это они так и разговаривают, понимаете?
2: По-моему, все очевидно. Погодите, не спешите, я вас мигом проглочу.
0: Ну, это понятно, Анжела. Но вот и тут Павел Павлович у нас давно молчит. Я хотел бы все-таки спросить вас. Вот, Павел Павлович, вот посмотрите, ведь мело, мело по всей земле, во все пределы, свеча горела на столе. Свеча горела?
6: Ну, знаете, я бы хотел начать, что ведь, посмотрите, зима.
0: Да.
6: Крестьянин, торжествуя на дровнях, обновляет путь.
0: Да, лошадка,
6: Его лошадка, снег. Почуя, плетется рысью как-нибудь. Ну, вы согласны?
2: Все у нас как-нибудь.
0: Подождите, Анжела, Эдуард. Ну, мы все учились понемногу, чему-нибудь и как-нибудь. Но вот бегает дворовый мальчик, в салазке жучку посадив, себя в коня преобразив. А?
3: Ну, Шалун же заморозил пальчик.
0: Конечно.
3: Ему же больно и смешно.
2: А мать, понимаете?
3: Грозит ему в окно.
2: Грозит ему в окно.
9: А я говорю, зима обновляет путь.
0: Павел Павлович, подождите, зима, какая зима? Весна идет,
2: я вам говорю, весна идет. Мы, молодой весны гонцы.
3: Она нас выслала вперед.
0: Нет, подождите.
1: Вперед! Весна идет. И тихих, теплых майских дней.
0: Александр.
1: Рубяный светлый хоровод. Толпится весело за ней.
0: Да. Александр Ильич, это все прекрасно. И весна, и так далее. Но вот у Вадима, например...
8: Февраль. Достать чернил и плакать.
0: Вот.
8: Писать о феврале навзрыд.
4: Навзрыд.
3: Пока грохочущая слякоть. Весной черную горит.
0: Игорь Валерьянович, все-таки как вам, слякоть или травка?
4: Травка зеленеет,
0: ага.
4: Солнышко блестит.
2: Ну и, конечно, ласточка с весною.
4: С весною!
1: В сене к нам летит.
0: Согласен. И я люблю грозу в начале мая, когда весенний первый гром
8: все
0: как бы резвясят, понимаете? Но ласточкой, но куда смотрят грачи?
1: Поздняя осень.
2: Что? Поздняя осень?
0: Вот
1: грачи
0: именно.
1: Улетели. Лес обнажился, поля
2: опустели. Только не сжата полоска одна.
3: Лес обнажился,
8: думу наводит
3: поля опустели.
0: Друзья, Павел Павлович, вот, Эдуард, театр уж полон, ложи блещут, портеры, кресла. Все кипит, враги нетерпеливо плещут. И взвившись, занавес шумит.
2: Занавес шумит. И быстрой ножкой ножку бьет.
8: Кашка сын к отцу пришел. Оклеменный морой.
0: Ну, друзья, вы не слышите.
1: Подождите,
0: я вас умоляю.
1: Как на помощь,
0: друзья,
2: Храните гордое терпение на Пушкинской 32 в банке во глубине сибирских руд. Хорошая ставка по кредиту, и не пропадет ваш скорбный труд. В банке во глубине сибирских руд. Пушкинская 32.
10: Торговый центр «Яблонь Дым» на Есенина 25/3, строение 4. Не жалеет, не зовет, не плачет, но приглашает. Большой выбор бирюзового ситца. Приходи весенней гулкой ранью, босиком или на розовом коне. Не стань скупее в желаниях в торговом центре «Яблонь Дым» на Есенина 25/3, строение 4.
0: Все высказались, да?
2: Коллеги,
0: ну вот, напоминаю, во-первых, это когда вы знали из какого. Кроме того, это было у моря. Где ажурная пена, где встречаются редко городской экипаж. Королева играла в замке башня Шопена.
8: Шопен,
0: и, внимая Шопену,
8: да.
0: Полюбил ее Паш.
8: Полюбил ее Паш?
0: Угу. Александр Наумович. Или вот Едвига давно не говорила по скайпу. Да, Едвига. Вот любовью дорожите.
11: Дорожить умеете, с годами дорожить вдвойне.
0: Да, да.
11: Любовь не вздохи на скамейке и не прогулки при луне.
3: Послушайте. Ну вот,
0: да, пожалуйста.
3: Не, ну если звезды вот зажигают, ну значит это кому-нибудь нужно, да? Нет?
1: Значит, кто-то хочет, чтобы они были.
3: Ну кто-то же, значит, кто-то же называет эти плевочки жемчужиной, а?
0: Конечно, друзья, но ведь старик Державин нас заметил и в гроб сходя благословил. Вадим, ты один не умывался, и грязнулю остался, и сбежали от грязнули чулки, и башмаки.
3: А я бы с вами не согласился.
8: Я входил вместо дикого зверя в клетку.
3: Позвольте.
8: Это да, выжигал свой срок и кликуху гвоздем в бараке.
0: Ну?
8: Да, жил у моря, играл в рулет.
2: Дело в том, что...
0: Подождите, Анжела.
8: Обедал черт знает с кем на фраке.
1: Все это так.
0: Александр Иванович, сейчас Вадим закончит.
8: С высоты ледника я озирал полмира. Трижды тонул, дважды бывал распорот.
0: Ой.
8: Бросил страну. Что меня вскормило.
0: Да, Вадим, только нам тут не надо заводить архива.
8: Из забывших меня можно составить город.
0: Над рукописями трястись. Павел Павлович, в каком году рассчитывай, в какой земле, угадывай, на столбовой дороженьке сошлись 7 мужиков?
2: И при этом 7 временно обязанных подтянутой губернии уезда Терпигорева Пустопорожней волости и смежных деревень Заплатова, Дырявого, Разутова, Знобишева.
9: Горелого, Неелого, Неурожай, Катош.
0: Урожайка тоже, да.
9: Да, именно.
2: Сошлись и заспорили. Живется весело, вольготно на Руси.
0: Кому?
9: Кому?
0: Так кому, Александр Наумович?
1: Роман сказал. Помещик.
0: А Демьян?
1: Демьян сказал. Чиновнику.
0: А Лука?
1: Лука сказал. Папу. Папу.
0: Так купчине Толстопузому сказали братья Губины, Иван и Митродор. Да. С ними дядька
5: старик,
0: Черномор.
5: Старик пахом потужился.
1: Потужился и молву в землю глядя.
0: Что?
5: В землю глядя.
1: Вельможному боярину.
5: Боярину?
0: Да, уезда терпеливого.
1: Министру государеву.
0: Подтянутой губернии.
1: Попров сказал. Царю!
0: Так думал молодой повеса, летя в пыли на почтовых, да, Александр?
1: Да.
0: Вы согласны?
1: Мужик, что бык. Угу. Втемяшится в башку, какая блажь.
2: Коллеги, послушайте.
1: Колов ее оттуда
2: коллеги,
1: не
2: выбить. Анжела.
1: Но, боже мой, какая скука с больным
0: да сегодня. Вазим, мы же другой.
1: Отходя ни шагу прочь. Такой ли спор затеяли, что думают прохожие?
0: Да, Александр.
2: Ты убогая, ты обильная, ты могучая, ты бессильная.
1: Иди с собой.
2: И ты могучая, ты бессильная.
0: Анжела, вы правы. Конечно,
2: сын к отцу прижег. Матушка угу. Русь.
4: И спросила Крога.
0: Что?
5: Мальчик
0: что
5: радостный пошел.
4: Что такое
5: и решила Кроха, блин, буду делать хорошо.
2: Слушайте,
5: и не буду.
0: Да.
4: Папа, это в ответ помещаем в книжке.
0: Да. О чем и речь?
5: И опыт сына Шибы.
4: А у нас в квартире газ.
5: И случай бог изобретатель.
4: А у нас водопровод.
1: А у меня в кармане гвоздь.
0: Гвоздь?
1: А у вас?
0: У вас?
2: Светить. И никаких гвоздей.
5: Вот лозунг мой.
2: Мое солнце.
0: Это же лозунг Вадима.
4: Не выходи из комнаты. Не совершай ошибки. Ну зачем тебе солнце?
0: Зачем вам солнце, Дмитрий?
4: Если ты куришь шибку.
8: А у нас сегодня кошка.
0: Что?
8: Родила вчера котят.
0: Так это вчера,
8: ну,
0: Вадим,
8: котята
0: было.
8: Выросли немножко, а есть
0: из блюдца
8: не хотят.
5: А у нас водопровод.
4: Вот, Шалун.
0: Ага.
4: Заморозил пальчик, ему и больно, и смешно. А мать грозит ему в окно.
1: А из нашего окна
4: площадь красная видна. Был!
0: Напоминаю, друзья, это программа «Когда бы вы знали, из какого». И мы переходим к заключительной части программы. Так, продолжим. Анжела, вы помните?
2: Что?
0: Вы все, конечно, помните, как я стоял, приблизившись к стене. Взволнованно ходили вы по комнате и что-то резкое в лицо бросали мне. И не мне одному. Что вы там себе пишете?
2: Я к вам пишу. Чего же боли?
4: Я
2: что
4: помню
2: я
4: чудное
2: могу еще
4: мгновение.
2: А,
4: передо мной явилась
2: теперь
4: ты.
2: Теперь я знаю вашей боли. Меня презрением наказать.
1: Жива еще моя старушка. Жив и я.
8: Жив и я. Привет тебе.
2: Привет тебе.
8: Что? На, пусть струится над твоей избушкой тот вечерний несказанный свет.
2: А вы думаете, я встретил вас и все былое в ожившем сердце ожило? Не тут-то было.
1: Ну, я вспомнил время золотое.
0: И что?
1: И сердце стало так тепло.
0: Да, понятна точка зрения и Александра Наумовича, и Дмитрия, и Вадима. Ну вот, Эдуард, что скажете?
3: Ну вот что, я могу еще сказать.
0: А вот Анжеле есть что?
2: Ведь мамы разные нужны.
3: Это само собой.
2: Мамы разные, важны. Дело было вечером,
8: вдруг.
2: Спорить было
0: так.
2: Нечего.
8: Вдруг.
0: Угу.
8: Из маминой спальни. Кривоногий и хромой.
0: Кошмар.
8: Выбегает умывальник.
0: И что?
8: И качает головой. Вот это, вот, вот эта ситуация.
0: Да, согласен,
8: вот, вот просто вот скажите, вы представить ее можете?
4: Айда! Великий умывальник!
0: Так.
4: Знаменитый мой Дадыр!
0: Подождите, Павел Павлович, это вот Александр Наумович считает,
1: я
0: что...
1: Я великий умывальник, знаменитый мой Дадыр.
4: Умывальник, начальник и мочалок, командир.
1: Угу. Он ударил в медный таз и вскричал.
4: И вскричал карабарас. А что бы вы там ни говорили, но я памятник себе воздвить нерукотворный.
0: Павел Павлович, подождите, по-моему, это не вы, а Вадим.
1: Он уважать себя заставил.
0: Вот.
1: И лучше выдумать не мог.
4: Слух обо мне.
0: Ой ли.
4: Пройдет по всей Руси великой.
1: Его пример другим.
0: Что?
1: Наука.
2: Ах ты гад.
0: Игорь Валерьянович.
2: Ах ты гадкий.
1: Ну, боже мой, какая
2: скука. Ах ты грязный.
1: Скука.
2: Неумытый поросенок. Ой, ты чернее трубочиста, полюбуйся на себя.
5: Чтоб только слышать ваши речи, да.
2: У тебя на шее вакса, у тебя под носом клякса, у тебя такие руки, что сбежали даже брюки.
0: Господа, товарищи, гуляет ветер, порхает снег. Идут 12 человек уже, понимаете?
1: Давайте с Катькой в кабаке. У ей керенки есть челки.
4: Гетеросферы носи.
12: хотела шоколад миньон жрала. Павел Павлович, я... Кирьем гулять хотела, с солдатьем
0: Павел
12: теперь
0: Павлович,
12: пошла.
0: Павел Павлович, а Ванька сам теперь богат.
2: Был Ванька наш, остался.
12: Как хотите, я достаю сейчас из широких штанин, вот я достаю дубликатом бесценного
2: слова. И сразу. Держите,
0: что? Откуда дровишки?
4: Я волком бы выиграл с бюрократизм
12: читайте,
4: к мандатам
12: почтения.
0: Читайте,
12: Я говорю,
0: ананасы в шампанском — это пульс вечеров.
1: Травка зеленее.
12: Погодите,
1: не спешите.
12: Небо
0: возможно.
12: Было нечего.
0: Конечно.
2: Мама, попробуй джага-джага.
0: Друзья, мы совсем забыли про Едвигу по скайпу. Едвига, что бы вы могли добавить в конце?
11: Жизни мышья беготня, что тревожишь ты меня?
0: Спасибо, друзья. Ну что ж, это было наше ток-шоу «Когда бы знали из какого». Подводя итог, хочу сказать, давайте же мыться, плескаться, купаться, нырять, кувыркаться. И в ванне, и в бане, везде вечная слава воде. И вообще светить всегда, светлее лазури, как будто в бурик есть покой. И сердцу будет веселей, и не утонет в речке мяч, и финны ныне дикой тунгус, и друг степей калмык. И да здравствует мыло душистое, и полотенце пушистое, и зубы. Зубной порошок и густой гребешок. Ну что ж, встречаемся, как всегда, вчерашний день, часу в 6. Пишите нам по адресу: аптека, улица Фонарь, строение 4. Я там был, мед пиво пил, но усы лишь обмочил. С вами был я, Ермолай Федотов. Нет, ребята, я не гордый, я согласен на медаль. Это было ток-шоу «Когда бы знали». До новых встреч!

0: Пас де фу.
1: Поклонникам старшего из братьев Коэнов посвящен следующий трек. А, кстати, предыдущая композиция прозвучала для любителей творчества среднего из братьев Гримм.

Вы слушали музыкальную зарисовку для укрывания розовых кустов лапником с наступлением первых заморозков. Продолжаем наше вещание.

0: Передаем сигналы точного времени на радио Чипальдук. Начало шестого сигнала соответствует точному времени. В Москве ровно 13 часов 13 минут.
1: Чипальдук. Радио с хорошим вкусом.

0: всем влюбленным посвящается.
1: Один умный мальчик женился по расчету на богатой старушке. А когда он умер, ей досталось все его состояние.

0: мало кто сегодня вспоминает тот факт, что 14 декабря 2000 года американский журнал Astronomical Graphic, Janik, Hachik and National Geographic опубликовал новые данные, согласно которым в результате процессов ядерного распада на Солнце наше светило может погаснуть не через 2,5 миллиарда лет, как ожидалось ранее, а уже через каких-нибудь 1,5 миллиарда лет.
1: С того самого дня в Америке и Западной Европе началась паника, в результате которой население бросилось скупать в супермаркетах все свечи, спички и карманные фонарики. Задумайся.

после тяжелой и продолжительной работы коллектив радиостанции «Чип-Льдук» продолжает тяжелую и продолжительную работу.

0: В эфире новости, прошедшие цензуру, радио Чипальдук.
1: Начальник запретил своим сообщать. Тем самым руководитель поддержал идею о запрете. Можно говорить или да, или нет, считает он. Он также напомнил своим, что вопросами заниматься запрещено. Это обязанность службы, информирует газета. Давняя мечта российских появится в недалеком будущем. Разместить его решено на окраине, чтобы не мешали. Как сообщили, подписано распоряжение о выделении и возведении. Сейчас на этом месте пустырь, который предстоит, сообщает корреспондент.
0: Полный текст цензурных новостей выложен на нашем сайте chipl.censornews.duk.

Наш слушатель из Ставрополя, пенсионер Николай Митрофанович Скороходов, искренне надеется, что следующая композиция не понравится Марии Трифоновне Куцевой и Надежде Викторовне Дохненко. Коллектив «Радио Чипальдук» искренне присоединяется к этим теплым пожеланиям.

передаем сигналы точного времени на радио Чипальдук. Начало шестого сигнала соответствует точному времени. В Москве ровно 14 часов 14 минут.

0: Bravo!
1: Радио Чипальдук. Искусство принадлежать народу.

0: «Как-то раз в эфире».
1: Мы вам звонили?
2: У нас все ходы записаны.
3: Да.
4: Радио Чапыльдук опять.
3: Снова.
4: Проверяем, что, как, что изменилось вот с нашего прошлого звонка, да.
5: Все нормально?
3: Что изменилось? Вы знаете, да, от радости, правда, чуть не улетел в космос, вот от радости вашего голоса, вот, даже не знаю, вот как сказать еще по-другому.
4: Ну, надо какие-то грузила к ногам прикреплять, чтобы вот как воздушные шары все-таки заякоривают.
3: Мы любезнейший. Тут все делаешь для того, чтобы от этого груза избавиться, это кипарить, как наши предки, а вы говорите, грузилась ногам.
4: В космос-то тоже рано пока улетать, что же. Подышите здесь пока с нами. Так, еще что изменилось?
3: Так, были приготовлены, значит, паста ди альденте. Бомж кулинар на Утриш ТВ.
4: Альденте, это же новое. Кто знает, тот понимает.
3: Да. С морковкой и, значит, лучком вот пассерованными очень аккуратно, в нежном маслечке, оливковом обязательно. Что еще изменилось? Значит, за окном, как всегда, пасмурность, было небольшое солнце даже сегодня.
4: Все, отлично.
3: Нет, солнце было большое, но короткое, вот.
4: Короткое солнце.
5: Большое, короткое солнце.
3: Большое, короткое, питерское солнце, да.
4: А ник вот ваш этот, Са-HHH, Са-ха-ха-ха-ха, это как-то что?
3: Это имя.
4: А.
3: Древнеславянское имя, значит, олень.
4: А, сахатый, вот как бы, понятно.
3: Решил написать с тремя.
4: Ну что, тогда мы вам, чтобы аппетит не перебивать, что ли, мы пойдем или что, спросите чего, как?
3: Как у вас дела?
4: Как дела? Ну, как у тебя дела, вот скажи.
3: Помнится мне, что была некая, как это сказать, финансовая яма. Надеюсь, да. Вы из нее выбрались, все хорошо.
4: Вы знаете, я честно скажу, мы затаились. Но дела, конечно, кардинально не изменились.
5: Они не будут меняться, потому что существует всего два способа. Либо это некий спонсор со стороны, который выдвигает определенные условия для существования радиостанции.
3: Который?
5: Как правило, это реклама или какие-то выполнения.
3: Ну, которые в силу каких-то причин и обстоятельств заинтересованы в том,
5: естественно,
3: чтобы радиостанция и коллектив,
5: либо, радиостанция, которая существует за счет своих слушателей. Вот второй
4: путь, которые активно ведут и понимают осознанно, что они должны непрерывно, причем в режиме вот такой ежемесячного поддержания, а не разового.
3: Конечно. Я обязуюсь буквально, даже не обещаю, там, знаете, как люди говорят, вот именно обязуюсь, мне очень это слово понравилось, обязуюсь стать этим, как это, легальным слушателем и квалифицированным абонентом.
4: Есть следующая стадия, не только обязуюсь, гарантирую, вот еще какое-то.
3: Устное гарантийное обязательство.
5: Это хорошая идея, мы вам обращаемся, как вы же наш легальный слушатель.
4: Да. Друзья, мы общаемся с гарантом радио Чапыльдук, Сах из Питера. Благодаря которому какая-то, в общем, еще несколько минут вещания конкретно. Вот он просто, можно сказать, спонсор какого-то сегмента вещания.
3: Радиопотока. Космического радиопотока.
4: Участка. Ответственный за участок. Значит, с 14.00 до 14.15, друзья, мы вещаем благодаря Саху из Питера.
3: Ребята, поймите правильно, но я вас люблю.
4: Да, ну мы тоже вас любим. И не только за то, что да, кто-то нам чего-то, вот как говорится. Мы просто чувствуем вас, чувствуем, что свои люди. И где-то хочется когда-то встретиться живьем и зажечь.
5: Да, Сахат, а где вы работаете? Где вы работаете?
3: Вы знаете, я вот на данный момент не могу сказать, что я бездельничаю, потому что это будет не совсем правильно. Путь свободного вольного монаха, он не предполагает бездействие вообще как таковое. Он предполагает развитие духовное. Я тружусь над собой, вот так могу сказать.
5: Ну что же, это... И как вы считаете, есть сдвиги?
3: Безусловно присутствуют, да.
4: Но это домашнее самосовершенствование или какое-то требует выхода во внешний мир и каких-то тренингов, да?
3: Честно, хотите, вот мы же взрослые люди, общаемся и можем честно друг другу признаться, да?
4: Конечно.
3: Вот очень хочу... Петь хочу. Прям вот меня аж прям... прожил вот полгода, жил в лесу, и вот до этого тоже жил в лесу, потом в городе. В Ростове раньше жил, а вот сейчас в Питере теперь. Добрался до Питера. Мы в Питере. И мне очень хочется вам спеть. Мне все говорят, что у меня голос Я не знаю, ну, наверное, голос есть. Надо, наверное, петь надо, разговаривать.
4: Нет, препятствовать нельзя, точно я, этому нельзя. Это в себе душить нельзя, ни в коем случае. Это надо, ну, вот, да, куда-то
5: а
4: направлять.
5: А что вам хочется петь? Тоже ведь важно. Что это? Что вы хотите петь?
3: О, я бы пел, наверное, джаз. Вот а так может быть и регги. Не знаю, ну, что-то вот. Ближе, наверное, все-таки к джазу, да. Джаз меня прям манит.
4: Ну, мы, по-моему, мы забурились уже глубоко в тему вошли музыкальную. Вот. Мы, конечно, хочется еще вернуться, может быть, к вашему лесному периоду. Вот что вы в лесу там жили, вот что делали. Так, коротенько, что там?
3: Ну, было? Если очень, очень кратко. Да. Значит, лес на берегу моря Черного. Очень хороший лес, заповедный лес. Исключительно, значит, строгал всякие дудочки, трубочки из дерева, готовил пищу насущную для, так сказать, себя и окружения присутствующего непосредственно, плавал в море, загорал, питался праной, исключительно в ежедневно обязательном порядке, пил морскую воду. Значит, вот такие практики. Гулял по лесам.
5: И в течение какого времени?
3: Ну вот в этом году поздно приехал, в июле. В июне, точнее, июнь, да, точно, в июне. А вот из июня и по сентябрь. Вот буквально в Питере только приехал. В Питере.
5: А кто компанию вам там составлял, или вы один?
3: Ой, вы знаете, нас там много, прям.
4: Это какое-то, так сказать, поселение такое, или это временно просто вот в этот период встретились, ну, и разбежались?
3: Можно сказать, что это летний период. Люди приезжают, уезжают, но кто-то живет прям вот. То есть приехали матратники на 2 недели, уехали. А некоторые приехали на 3 дня и 3 месяца уехать не могут. Вот такое.
5: А бывает, что приезжают на 3 месяца, а потом 3 дня.
3: Да, бывает такое, что приезжают на 3 месяца таким, все, мы приехали жить здесь. Приедут такие, все, обосновались, пошли в город там за колбасой, за хлебом, не знаю, там зачем они ходят еще в город. Да. И не вернулись, да.
5: Но вот они обосновались с тем, с чем они обосновались, вы как поступаете потом? Они же не вернулись уже?
3: С обоснованным. Да. Обоснованное оставшееся, оно постепенно разбредается, расходится. Это лес такой требовательный к чистоте и к порядку. Поэтому...
5: Ну и напоследок, где этот территориальный? Это
4: Черном море.
5: А, Черное море,
3: ребята. Да. Это Анапский район.
4: Угу. Видишь, как?
3: Ну, это вот не тот отдых, который представляют себе большинство людей. Вот так.
4: Да, очень.
5: Ну, это
4: очень
5: экономично же, правильно? Хотите сэкономить, вот так езжайте и, в общем.
3: Да, но будьте готовы, что вы едете, у вас палатка, коврик, там, спальник, вот в таком формате. Ну,
5: понятно, понятно.
3: Хотя есть те, которые живут круглый год, у них там что-то вроде домиков, точнее, как это верно сказать, жилище североамериканских индейцев типпи.
4: Да, да, да. Я жил в типпи, между прочим.
3: Да?
4: В штате Колорадо.
3: В штате Колорадо.
5: Ну что, мы можем подытожить, наверное, по поводу вокала, что хотелось бы нашему слушателю...
4: Конечно. Да во всех направлениях, да, надо пожелать ему вот широко.
3: Ой, ребята, космически благодарю.
4: Да прям что вот. Мы от вас подпитались, а если уж мы вам праны подкинули, то тоже мы рады.
3: Ну, добра вам, удачи, нам всем удачи, нам всем, да, добра, мира во всем мире.
4: Спасибо, да, наверное, все, так. Оставайтесь.
3: Творческих успехов, глядишь, может быть, еще как-то еще будем взаимодействовать, мне было бы крайне приятно.
4: Попробуем, попробуем.
5: Да, аналогично.
4: Да, все.
3: Добра, удачи.
4: Пока.

0: Quick News на радио Чипльдук.
1: Добрый день. В эфире Quick News на радио Чипльдук. В студии Артем Кузьминский.
2: В Москве за сутки выявили минимум смертей от вируса с апреля. Кадыров объявил о третьем этапе снятия ограничений в Чечне. На электростанции в Якутии произошла утечка дизельного топлива. Сельта забила 6 голов в чемпионате Испании. РФС назвал возможную причину вспышки коронавируса в Ростове и Динамо. Анимационный фильм Андрея Хржановского получил приз на фестивале Ванси. СМИ узнали о планах Японии отказаться от размещения систем ПРО в США. Число вылечившихся за неделю впервые превысило число заболевших. Локомотив обыграл Оренбург в матче с тремя удалениями. В Госдуме назвали условия объявления 31 декабря выходным днем. РФС и РПЛ отказались считать форс-мажором вспышку вируса в двух клубах. Акция МД за 5 лет выросли почти на 2000%. С начала июня в Москве выпало больше 2 месячных норм осадков. Карпин отреагировал на перенос матча Краснодар и Динамо. Полиция признала убийство 3 человек в Великобритании терроризмом. Путин сообщил о частых ночевках в Кремле. Ученые подтвердили связь между группой крови и тяжестью COVID. РФС перенес матч Динамо и Краснодар из-за коронавируса. Неизвестные открыли стрельбу в Миннеаполисе. Эксплуатация ЦСКА предложила аннулировать сезон РПЛ. Срочно нужен хоум офис, как вирус подсказал новую планировку квартир. Собянин назвал сроки восстановления общепита в Москве. В ней труда назвали главное преимущество дистанционной работы. Президент Египта назвал легитимным прямое вмешательство в Ливии. Трамп анонсировал ограничение на вечер рабочих виз. Врач дал рекомендации по восстановлению иммунитета после самоизоляции. США испытали новый авиабомбу комплекса «Золотая Орда». Тяжеловес Локов проиграл в главном бою турнира UFC в Лас-Вегасе. Трамп предложил сажать тюрьму за сожжение американского флага. Диетолог назвал способ меньше есть. США решили лишить Болтона доходов от продажи книги с секретными данными. Гитара лидера Нирвана ушла с аукциона за рекордные 6 миллионов. Трамп ответил причастность к отставке обвинявшего его адвоката прокурора. 6 сотрудников предвыборного штаба Трампа заразились коронавирусом. Синоптики назвали самый энергетический насыщенный день. Неизвестные забрались в дом к лидеру другого матрума. МВД Беларуси сообщил о задержании 270 участников предвыборных пикетов. Британия в результате нападения мужчины с ножом погибли 3 человека. Краснодар согласился перенести матч с Динамо из-за вируса. Участвовавшие без порядков офицеры объявили обвинение. В Москве за сутки умерли 32 человека с коронавирусом. Гидромедцентр назвал регион России с экстремальной жарой. Планы тренер ЦСКА почувствовал недомогание после разгрома от Зенита. На западе Германии установили памятник Ленину. Донецкий Шахтёр стал тринадцатикратным чемпионом Украины. Два футболиста Динамо заразились коронавирусом. Сан-Франциско входит в состав 75 команд Рубина США. Московские врачи прилетели с Байкала для помощи больницам 12. Богатейший человек Азии вошел в топ 10 миллиардеров мира. Богатейший человек Китая уже вышел из топ 10 миллиардеров мира. Это был Quick News на радио Чипльдук. С вами в студии был Артем Кузьминский. Всего доброго, до новых встреч.
0: Quick News на радио Чипльдук.

Музыкальный трек, который сейчас будет в эфире радио Чипыльдук, особенно хорошо прозвучал бы в пустом трубопроводе диаметром более 2 метров и длиной не менее 450 километров. Хочется пожелать музыкантам найти такую возможность как можно скорее.

0: Передаем сигналы точного времени на радио Чапальдук. Начало шестого сигнала соответствует точному времени. В Москве ровно 15 часов 15 минут.
1: Радио Чапальдук. Все хорошее когда-нибудь начинается.

0: Глубокие мысли Джека Хэнди.
1: Неплохой мог бы получиться фильм об ученом, изучающем головной мозг, который ударяется головой и повреждает часть мозга, отвечающая за желание изучать головной мозг.
0: Глубокие мысли Джека Хэнди.

0: Вы нам звонили.
1: Алло.
2: Здравствуйте.
1: Здравствуйте. Вы попали?
2: А я...
1: Куда?
2: Да я попал. Я попал.
3: Вы попали.
1: А как так это получилось? Как
2: интересно. И знаете, я сижу, кручу компьютер, лежу, кручу компьютер на диване.
1: Ручку настройки вот это, ловите волну?
2: Да, да, помехи сплошные. Это вижу, телефон эфира написан.
1: Есть такой.
2: Вот, я так обрадовался.
3: А вы кто?
2: Ну, я Евгений.
1: Евгений. А мы уже с вами что, разговаривали?
3: Можно просто гений, да?
2: Мы сами даже чай пили когда-то там на театральной.
1: На театральной. И значит, вы были на каких-то двухлетиях, трехлетиях, да?
2: Что-то вот такое, да. Я помню, это когда вот пластинку подарили всем винильную, а я не успел, я пришел сразу после пластинки туда.
1: И это попозже было, да, было дело.
2: Это вот, уже... это было на закрытие. Да, я вспомнил. Это было закрытие, по-моему, как прощание со студией, что ли.
1: Да, у нас есть такой праздник, ежегодное закрытие радио Чапыльдук. В принципе, оно у нас ежедневное. Мы удивляемся, как нам удается сохраняться.
3: Хорошо, что не ежеминутно.
1: Ну да, ну шутки шутками, но это непросто нам продолжать существовать. Но хорошо, что вы все-таки с нами. Вот надо же было... наткнуться вот
2: хорошо,
1: на телефон.
2: Хорошо, что вы с нами. Хорошо, что вы... Нет, надо же было его написать. Я только случайно думаю, ничего себе, телефон. У меня привычка с детства на радио звонить.
1: Вот эта редкая категория, наконец.
3: Это привычка, надеемся, это не мания.
2: Нет, это, знаете, было в детстве. Сейчас детство закончилось, а привычка, как видите, осталась.
1: Вот
3: а вы после нас...
1: На нас кончается детство. Вот куда уходит детство, да?
2: Да. А после вас я никому не буду звонить, потому что звонить сейчас некому. Где с кем можно нормально поговорить? Сейчас уже живу,
4: все уже давно пишут, а телефон
1: нами,
4: это
1: да.
4: Телефон уже ушедшая натура.
2: Спасибо вам за эти годы. Знаете, это как вот живой воздух, честно скажу. Вот когда включаешь, и вот оно как бы вот... И можно дышать.
3: Продолжайте, это, да, продолжайте.
1: Сжатый воздух со свистом, вырывающийся из клапана.
4: Ведь мы когда начинали, у нас была...
1: Подожди. Ну, Евгений красиво излагает.
3: Это как красиво.
4: Давайте вспомним, ребята, что мы хотели же называться «Радио Форточка». Был же такой вариант? Был такой вариант.
2: А еще, знаете... Я помню такие чудесные времена, кстати говоря, может быть, он сейчас слушает, Максим из Троицка, который...
1: Макс.
2: Да, вы поняли, о чем идет речь, да, Макс? Который принимал участие, сам знает в чем. Вот, ну, в общем, огромное ему спасибо, потому что благодаря ему тоже, собственно говоря, я имел возможность приобщиться, собственно, к вашим голосам и музыке.
1: Да-да-да-да-да. Мы все перемигнулись, все поняли, как мы тихонько, где надо, свой сигнал...
2: Делали, что надо было делать, да. По-моему, полгодика это продержался, как бы, проект, если я не ошибаюсь.
1: Да-да-да, это было не...
3: Разговор подпольщиков такой.
1: Да-да-да. Но пока не бы запеленговали, пока.
2: Да.
1: Да, это был такой любительский эксперимент, влезть ненадолго в FM, давным-давно, еще на заре Чапыльдука. Вот. Но мы остались в интернете, нам тут спокойнее.
2: Да.
1: И вообще мы добрые, позитивные. И
3: хорошие.
1: Хорошие, мы хорошие такие.
2: Спасибо вам, уважаемые
1: друзья. Спасибо. Оставайтесь еще с нами.
2: Здоровья
1: спасибо.
2: Вам.
1: Спасибо.
2: Здоровья.
1: Пока.
5: У нас все хаты записаны.

Радио Unlimited с неограниченной безответственностью.

0: Cipăl duc aș cu muc.
1: Cipăl duc aș cu muc.
0: Aș cu muc. XBG Kemler forever.
2: Radio Cipăl duc. Поменяй кверти на Яцукин в своей голове.

передаем сигналы точного времени на радио Чипльдук для людей с замедленным восприятием информационного потока.

0: познавательная рубрика «Страницы истории науки».
1: Всем наверняка хорошо известны законы Ньютона. Считается, что все три закона открыты ученым одновременно в 1687 году. Истинная история, однако, гораздо драматичнее. Май. Открытие первого закона Ньютона. 1687 год, июнь. Открытие Ньютоном второго закона и нечаянное закрытие им первого. 1688 год, февраль. Закрытие Ньютоном своего второго закона и неожиданное открытие третьего. Непредвиденное самостоятельное открытие первого закона. 1688 год, март. Повторное открытие Ньютоном второго закона по причине ошибочного закрытия им третьего вместо первого. 1688 год, апрель. Закрытие третьего закона Ньютона с самопроизвольным открытием первого и второго. 1688 год, май. Осторожное, медленное, поочередное приоткрывание ученым всех этих трех дурацких законов с немедленным и необъяснимым их захлопыванием. 1689 год, январь. Открытие сэром Исааком Ньютоном кастрюль с пищей и прием первого, второго и третьего. 1689 год, март. Законный сон Ньютона с половины первого до половины третьего. Внезапное пробуждение в половине второго. 1690 год, октябрь. Резкий подъем и одновременное решительное открытие Ньютоном первого, второго и третьего законов. 1691 год, июнь. Арест сэра Исаака Ньютона. Королевские гвардейцы объявляют ему, что в Англии должны действовать законы королевы, а не законы Ньютона. Открытие перед Ньютоном первого, второго и третьего засовов дверей тюрьмы. Закрытие Ньютона законом. 1694 год, сентябрь. Освобождение сэра Исаака Ньютона из-под стражи из-за уличных беспорядков по причине бездействия на воле законов Ньютона в его отсутствие. 1694 год, октябрь. Окончательное и бесповоротное открытие всех законов Ньютона Ньютоном. 1694 год, декабрь. Открытие законов Ньютона народом. Праздничный фейерверк в Лондоне. 1993 год, май. Народное гуляние в Москве по случаю 70-й годовщины народного гуляния в Лондоне в 1923 году.

Телевидение – это место, куда отправляются старые фильмы, когда умирают. Боб Хоуп.

Mi sono sbagliato.

Передаем сигналы точного времени на радио Чипльдук. Начало шестого удара часов соответствует точному времени. На радио Чипльдук часы пробили ровно 17 часов 17 минут.

0: Это была песня для болтания ногами в теплой речке, свесив их с пристани и наблюдая за стрекозами.
1: И прикармливая жирных пескарей крошками свежего хачапури.

0: Прямые включения на радио Чипльдунг.
1: Норвегия, Алесунд, улица Розенкранцгате. Проезд грузовика с товарами для магазина «Нью-Йоркер» по пешеходной улице.

0: плохое радио делает из слушателей идиотов.
1: А хорошее даже из идиотов слушателей.
2: Радио Чипельдук.
1: Что?
2: Великая идиотическая революция. Переворот на 360 градусов.

все больше зрителей во всем мире смотрят фильмы, которые все меньше отличаются друг от друга. Бенджамин Барбер, американский политический аналитик и писатель.

Радио Чипльдук. 4дук.ру. Самое позитивное радио. Отпечатано на 4D принтере. С негативов окружающей действительности.

0: Уходи, сказка.
1: Поженились красавица и добрый молодец. Тут и сказке конец. Тут-то конец. А там такое началось.

Передаем сигналы точного времени на радио Чипльдук. Начало шестого сигнала соответствует началу точного времени. В Москве ровно 18 часов 18 минут.

А сейчас приглашаем к динамикам ваших домашних котов. Пусть эти серые, рыжие, усатые, полосатые, жирные лентяи вспомнят свою шальную молодость вместе с нашими дорогими музыкантами.

0: Внимание, внимание! Говорит радио Баден-Баден. Нет, радио Агар-Агар. Дюран-Дюран. Дюба-Дюба. Тук-тук. Там-там. Дум-дум. Кус-кус. Миу-миу. Кис-кис. Мяу-мяу. Гав-гав. Гули-гули. Ку-ку. Му-му. Чин-чин. Ниф-ниф. Нуф-нуф. Нас-нас. Чипы-чипы-дук-дук.
1: Чипы-дук. Неповторимое радио.
0: Чего-чего?

0: Как бы ньюз с Владом Парамоновым на радио Чипельдук.
1: В эфире так называемые новости на радио Чипель почему-то Дук. Неприятный так называемый сюрприз для почему-то нечистых на руку чиновников и так называемых бизнесменов, всех ранее зачем-то судимых за взятки и прочие так называемые злоупотребления, МВД так называемой России почему-то занесло в реестр дисквалифицированных лиц. Зачем-то с 1 апреля путь в руководство так называемых предприятий и компаний почему-то лежит через эту базу данных. И шефом уже не сможет стать так называемый человек, почему-то осужденный ранее за получение зачем-то взятки, уклонение почему-то от уплаты так называемых налогов, зачем-то отмывание так называемых денег, почему-то мошенничество или банковские зачем-то аферы. Это были почему-то новости на так называемом радио Чипль зачем-то Дук.
0: Это были как бы ньюс на радио Чипль Дук.
2: Заклинаю я вас, хмары, громы и громовиці. Я посылаю вас на лісы и воды. Тут у вас немає сили. Немає сили!

відвернув бурю. Іди до мене. Я хочу спокій.

Вы прослушали избранные места из музыкального наследия суматранских охотников на большую белую пипу. Оставайтесь с нами.

0: Передаем сигналы точного времени на радио Чипльдук. Начало шестого сигнала соответствует точному времени. В Москве ровно 19 часов 19 минут.
1: Чипльдук. Радио Unlimited с неограниченной безответственностью.

0: В эфире рубрика «Слушая классику» на радио «Чипльдук».
1: Краков. Зал городской филармонии. Концерт органной музыки. Прелюдия соль мажор. Амфитеатр. Фойе второго этажа.
2: О, что-то есть. Холера ясно.
3: Ух ты. Сейчас. Сейчас.

0: Мантра на радио Чиплидук.
1: Я не влюблен в себя. Просто нравлюсь. Я не влюблен в себя. Просто нравлюсь. Я не влюблен в себя. Просто нравлюсь. Я не влюблен в себя. Просто нравлюсь.

Я не влюблен в себя. Просто нравлюсь. Я не влюблен в себя. Просто нравлюсь. Я не влюблен в себя. В себя. Я не влюблен в себя.

Yeah.

0: Несвежие новости. По вашим просьбам.
1: Из архива.
2: Добрый день, в эфире «Несвежие новости» на радио Чапельдук. В студии ведущий Карим Яблоков. Ясная позиция Советского Союза. Ответное послание председателя Совета министров СССР Никиты Сергеевича Хрущева президенту США Кеннеди.

Кеннеди и премьер-министру Великобритании Макмиллану находится в центре внимания сегодняшних английских газет. Печать подчеркивает твердую позицию, занятую советским правительством по отношению к попытке США прибегнуть к атомному шантажу. «Хрущев сделал ясное предупреждение», – пишет дипломатический обозреватель газеты «Гардиан» Ричард Скотт, «что Советский Союз окажется вынужденным провести новые испытания ядерного оружия, если США проведут ядерные испытания в атмосфере, намеченные на конец следующего месяца». Комментируя согласие советского правительства начать переговоры в Женеве на уровне министров иностранных дел, Скотт заявляет, что это решение возрождает надежду на то, что соглашение о запрещении испытаний ядерного оружия в конце концов будет достигнуто. И о спорте. Финиш шахматного марафона. Стокгольм, 7 марта 1962 года, по материалам ТАСС. Во вторник вечером состоялся последний тур межзонального шахматного турнира. Гроссмейстеры, находящиеся в лидирующей группе, быстро закончили свои партии. Согласились на ничью Герман с Геллером, Петросян с Куэллером, а затем Швебер с Филиппом. Партия Корчнова с канадцем Янурским отложена. Так определились 5 участников турнира претендентов: Фишер, Геллер, Петросян, Корчной, Филипп. Это были не свежие новости по материалам желтой, то есть пожелтевшей прессы от 4 марта 1962 года. С вами был Карим Яблоков, и берегите меня.

0: Для тех, кто сейчас обнаружил небольшой розовый прыщик на шее, вы знаете, с левой стороны, вот чуть ниже скулы, для них адресована следующая песня.
1: Но, внимание, прозвучит она лишь для тех, кто при этом находится в Бирмингеме.

0: Передаем сигналы точного времени на радио Чипльдук. Начало шестого сигнала соответствует началу точного времени.
1: Бам, бам, бам, бам, бам, бам.
0: В Москве 20 часов 20 минут ровно.
2: Радио Чипльдук.

0: Любопытен тот факт, что...
1: Что к очередному пушкинскому юбилею в городе Пушкине на пересечении Пушкинской улицы...
0: С площадью Пушкина...
1: Напротив музея А.С. Пушкина...
0: Что возле концертного зала Пушкинский...
1: Был открыт еще один...
0: 39-й по счету в городе памятник...
1: Гоголю.
0: Задумайся!

0: А сейчас время для вашей любимой программы «По нашим заявкам».
1: Как всегда в это время популярные диджеи Андрей и Кирилл уже звонят вам по телефону, чтобы вы поставили им их любимые песни.
2: У нас все хаты записаны.
3: Так, смотри. Ладный, держи комп прохладный. Так вот он зарегистрировался. Срочно перезвоните. Всегда готово.
4: Сергей. Ладный, держи комп прохладный.
3: Алло. Сергей.
5: Да.
3: А, вот пароль вы нам написали. Ладный, держи комп прохладный. Это вы сами такой ник и слоган себе залудили? Или вам помогли?
5: Да, мне помогли.
3: Помогли.
6: А комп-то прохладный ли у вас сейчас?
5: Да нет, у нас сейчас очень прохладный комп. Помогла мне проблематика. Проблематика помогла.
3: Проблематика. Какая бы у вас проблематика? Высшая проблематика.
5: Жарко всем было. Перегреваются люди, понимаете, кипят мозги.
3: Но вы поняли, кто вам звонит?
5: Вот мне кажется, это даже не важно. Я прекрасно представляю, кто мне звонит. И мне очень приятно и радостно вас слышать. Сегодня тот самый день, когда я просто не включил ваше радио, а вы мне в это взяли и позвонили.
6: Вот давайте так
3: делать. С единственной целью, чтобы вы его включили.
6: Да, потому что мы поняли, что на нашей карте, где красными огонечками горят все слушатели радио Чип и Льдук, сегодня почему-то один любимый огонечек погас.
3: Фитилечек такой, да, не горит.
6: И мы вам звоним. Пожалуйста, включите немедленно.
3: У вас он как включается? Такой вот на цепочке, да, такой фарфоровая такая блямба, за нее дергаешь, и включается радио, правильно?
5: Конечно. Опа!
6: Ну вот, видите?
3: Вот.
5: Абсолютно верно, видите?
6: Вот я все. Давайте, товарищ Ладный, уже будем таких вот косяков в дальнейшем не допускать.
5: Да, я, кстати, от косяков полностью отказал.
6: Да, и мы не можем вам звонить каждый раз, когда вы не включаете радио Чип и Льдук. Понимаете?
5: Понимаю.
6: Поэтому очень большая просьба. На маленькой громкости, как угодно, но пускай где-то это там бубнит.
3: Фурычит.
6: Фурычит, да.
3: Да.
5: Ребят, спасибо вам большое. Я очень признателен вашему радио. Оно инопланетное. Оно родилось 12 апреля.
3: Да.
5: И оно реально... Оно реально, знаете, у меня происходят разные ситуации в жизни. И ваша музыка, ваши тексты, ваши мысли, они полностью пересекаются с моими мыслями. И вы мне очень помогаете.
6: Да. Сережа, пускай разные ситуации у вас продолжают происходить, потому что если все время происходит одна и та же ситуация, в какой-то момент становится скучно.
3: Да, это...
6: Мы вам желаем разнообразия, удачи. И, пожалуйста, не забывайте включить радио Чип и Льдук.
5: Да, ребят, спасибо вам большое. Я обязательно вас поддержу. Вы со мной так поступили. И вот в такой момент именно позвонили, когда вот я именно помогал.
6: Мы, а со, всеми, мне. Мы со всеми так поступаем. И так будет с каждым.
5: Это очень круто, ребят. Неожиданно, приятно.
6: Ну да, как только слушатель выключает радио Чип и Льдук, мы звоним ему, соответственно, и говорим...
5: Я так готовился, я всегда думал, что я вам скажу, а вы меня так врасплох взяли.
3: Ну, поставьте музыку тогда, ну, я не знаю.
5: Какую, ребят, какую музыку? Это «Стол заказов».
3: Ну,
5: заказывайте.
6: Да нет, ну что? Если мы сейчас начнем заказывать, это плохо закончится. Поставьте, будем ему солить. Что у вас есть под рукой, вот сейчас под левой?
5: Под рукой у меня есть мой друг хороший, который написал только что произведение сам лично в программе. И мы сейчас к этой музыке подбираем видео.
3: Вот ее и давайте, да.
6: Давайте, да, 16 прям, тактов, Дим, 16 тактов.
5: Да, хорошо, еще. Была большая проблема. У людей была одна дилемма. Они пытались спастись. Но не удалось. Во всем виноват, видимо, злость. Кто был с нами, кто остался без нас. Мы меняемся, нас просто меняют. Мы остаемся и уходим. Мы не знаем, зачем мы сюда вообще приходим. Мы спим полжизни. Мы не видим себя. Мы не знаем других. Мы сгораем без огня. Мы тлеем. Мы уходим. Мы снова возвращаемся. Столько вопросов. Столько злых лиц. Мало чистых и веселых лиц. Я желаю вашему лучшему радио жить в бесконечности, жить в созидании, помогать другим, помогать себе, быть справедливыми по всей земле, уважать людей, помогать, поддерживать все чистое, отдавать без сожаления.
6: Ну что ж, огромное спасибо.
3: Спасибо, Вася. Как вы очень добрый, Василий, честный
6: муляж
3: человек.
6: Муляж осиновой собаки я подарю, и на любовном бедзабаке я погорю». Спасибо огромное.
3: Хорошего вам. Спасибо, спасибо.
6: Удачи, счастливо.
5: Спасибо, ребят. Круто, круто. Мы крутые. Вы самые лучшие.
3: Я от лучше крутых вас слышим.
5: И не слышал.
3: Пока.
5: Пока.
3: Спасибо, спасибо.
5: Спасибо,
3: удачи.
5: Ребят, спасибо. До свидания.
3: Bye-bye.

0: turn on, drop out.
1: Extraordinary.
0: Tune in, turn on, drop out.

Передаем сигналы точного времени на радио Чипльдук. Начало шестого сигнала соответствует точному времени. В Москве ровно 21 час 21 минута. Радио Чипльдук. Все хорошее когда-нибудь начинается.

0: связи с неуверенностью дикторов радио Чипльдук и их сомнениями в правдивости передаваемой непроверенной информации, некоторые новости на радио Чипльдук передаются сомневающимися дикторами в вопросительном формате.
1: Ladies and gentlemen, it's Question News on Chipldook Radio.
2: На радио Чипльдук. Здравствуйте!
3: В студии радио Чипльдук Руфина Лялина
2: и Денис Кокорин.
3: В эфире ли новости? И новости ли в эфире? Средиземноамурская ли диета, в которой преобладают цельнозерновые продукты, бобовые культуры?
2: Фрукты, рыба и овощи.
3: Помогает ли в старости поддерживать когнитивные функции ума?
2: Ума? Ума ли?
3: И сохранить ли память? В США?
2: В США ли? Автомобиль на полном ходу протаранил ресторан? Трое отделались легкими ушибами?
3: Трое отделались легкими. Легкими ли ушибами? Им оказали помощь на месте.
2: За рулем седана была девушка?
3: За рулем седана была ли девушка?
2: Стражи порядка говорят, что она перепутала педали газа и тормоза.
3: Педали газа и тормоза. Ой, Ли!
2: На сегодня это все новости?
3: Все новости?
2: Все ли новости это на сегодня?
3: И это все новости?
2: С вами или не с вами?
3: Или не с вами. В студии была Ли.
2: Или не была?
3: Руфина Лялина.
2: Руфина Лялина и Денис Кокорин.
3: Денис Ли Кокорин и Руфина Ли Лялина были с вами в студии.
2: На радио Ли Чипль Ли Дук. Дук Ли Чипль — это радио.
3: До новых Ли встреч.
2: Увидимся Ли.
3: Увидимся Ли.

0: Передаем сигналы точного времени на радио Чиппальдук. Начало шестого сигнала следует по окончании пятого.
1: А. Б.
2: В.
3: Г.
0: Д.
4: Е.
0: В Москве ровно 22 часа 22 минутки.

0: Спрашивайте, отвечаем. Цена вопроса.
1: Добрый день, студия «Радио Чапульдук». С удовольствием приветствуем вас в нашем эфире. Рады с вами пообщаться в рубрике «Спрашивайте».
2: Добрый день.
1: Отвечаем. Или «Цена вопроса». Да, это голос подал Антон Амбурцумян.
2: Напротив меня сидит
1: Влад Ершов.
2: Да.
1: Ну что же, вот вопросы пришли к нам и на пейджер, и почтой, и на форум. Антон, как ты сможешь ли ответить?
2: Мы должны сказать нашим слушателям, что мы отвечаем на самые разные вопросы.
1: На самые разные. Трудные, простые, бытовые, какие-то концептуальные, философские. Вот как бы ты ответил, слушательница Альбина Р. из Павлова Посада. Она девушка, видимо, юная, но вот она жалуется, что у нее много веснушек. Ей как-то это мешает вот общаться, знакомиться, она, видимо, как-то комплексует. Она спрашивает, как их лучше вывести, надо ли вообще, вот что мы по этому поводу думаем.
2: Как и обычно, конечно, путей может быть много решений этого вопроса. Тем более сейчас в моде маски, можно применить маску.
1: Кремы, маски, притирания,
2: можно
1: масла.
2: Нет, я думаю, что просто маску носить.
1: Отбеливатели. Носить маску. И, кстати, можно сделать так даже, вот сейчас маски с рисунками, узорами, сделать маску с веснушками. И все как бы дразнятся, человек потом снимает маску, у нее на лице эти же веснушки, ну, как бы они вот проступили сквозь маску.
2: Нет, есть такой более юмор. Радикальный есть вариант замены кожи.
1: Замена кожи с других каких-то частей тела. Можно с чужого тела, с другого тела обменяться. Кто-то, может быть, наоборот, мечтает о веснушках. Есть же люди такие.
2: Мы ответили на вопрос, причем предложили сразу несколько вариантов решений. Я думаю, что один из них понравится.
1: Ну, у меня еще есть к ней встречный вопрос. Во-первых, какое количество веснушек? Потому что четное количество такое достаточно, ну, грустное.
2: Важно, как
1: веснушек
2: как...
1: должно быть нечетное число. Поэтому вы посчитайте, нужно, сделайте дополнительное, дополните до нечетного.
2: И важно еще уточнить, какого цвета веснушки.
1: Какого цвета, совершенно верно.
2: Потому что если веснушки более темные...
1: Коричневатые.
2: Коричневые такие, темно-коричневые.
1: Это весенние.
2: Это даже хорошо.
1: Это весенние.
2: Да.
1: Зимние веснушки, они белые, как снежинки. Бывают летние веснушки, они зеленые. Поэтому вы уточните, как бы, какого они типа. Вот. И, кстати, вы можете отвечать, что это татуировка. Что это сейчас тренд, это модно. Следующий вопрос.
2: Как найти контакт с ребенком в подростковом возрасте? Это нас спрашивает Анастасия Ивановна Шпиц из Коломны.
1: Коломна. Анастасия Ивановна, ну, прежде всего, во-первых, о каком контакте речь? Вы можете попросить вашего ребенка принести из кабинета физики. Для него это, кстати, будет приключением. Вот как бы изъять, ну, выкрасть на какое-то время, позаимствовать машину статического электричества. И когда вы вместе с ребенком раскрутите эту машину, постарайтесь, чтобы он взялся за один шарик, вот за один контакт, а вы возьметесь за другой. И когда вы протянете друг другу навстречу руки, вот произойдет контакт, который ребенок, конечно, уже не забудет никогда. Со временем можно переходить уже к другим автомобильным аккумуляторам и розеткам сети.
2: Мне нравится этот ответ. Я бы добавил, что если потерян контакт чисто вот человеческий, если родитель не понимает своего ребенка, ну, допустим, ребенок в этом возрасте может начинать употреблять какие-то нежелательные стимуляторы, условно говоря, много ходить на улице и знакомиться, ну, как бы попасть в дурную компанию.
1: В среду не
2: да.
1: ту попасть.
2: Мне кажется, что очень важно здесь родителю, конечно же, быть вместе с ребенком и тоже попытаться употреблять эти же излишества.
1: Конечно. Говорить с ним на одном языке.
2: Да. И можно тоже попытаться в компанию влиться и как-то...
1: Влипнуть.
2: Вот, влипнуть, да, в историю. И, ну, в общем, важно быть с ребенком вместе.
1: Да вы и просто даже как-то сами помолодеете душой.
2: Да.
1: Так что. Следующий вопрос. Вот юзер Рома Коптев из Челябинска, он говорит, что он очень любит дышать свежим воздухом. Вот на балконе у него там шезлонг, под балконом во дворе растут сосны, пахнет озоном, сосновым воздухом. А сосед постоянно внизу курит, дымит и мешает, как бы вот отравляет ему это удовольствие. Вот что делать, что посоветовать?
2: Ну, я думаю, что, наверное, самое простое – это просто поменять квартиру на квартиру в другом районе.
1: Может, с соседом поменяться местами, тогда сосед будет наверху, и дым будет идти вверх.
2: тоже вариант. Это даже в какой-то степени такая. Быстрее можно сделать, потому что...
1: Ну, конечно, проще совсем поменять квартиру.
2: Ну, я и сказал вначале, что съехать просто в другой дом.
1: Ну, есть, конечно, такие временные паллиативы. Например, можно просто предложить ему сосновые шишки курить. Может быть, ему понравится дым сосновых шишек.
2: Ну, кстати, это может даже повлечь за собой какой-либо контакт. Мы сегодня говорим о контактах.
1: Конечно, это да. И здесь контакт везде нужен, в вышеупомянутых случаях. Можно установить вентилятор мощный у себя на балконе и как бы отдувать ему назад его же дым.
2: Ага, хорошо.
1: Кроме того, вы сами можете тоже дымить чем-то. Если вам неприятен его дым, вы можете какой-то дым, например, осеннюю листву разжечь или пластмассу у себя на балконе и этот дым направить на соседа, и он, так сказать, тогда почувствует...
2: Да.
1: Может быть, ему понравится это тоже.
2: Но все-таки, наверное, рекомендую...
1: Можете...
2: Но я повторюсь, переезд наиболее
1: оптимальный, конечно. Переезд, конечно, прежде
2: всего
1: переезд. Вот, возвращаемся к этой слушательнице.
2: Анастасия, да, Анастасия Шпиц. Вот она спросила про татуировки. Видимо, она имеет в виду вот наш вопрос о контакте с ребенком.
1: Контакт с ребенком, да.
2: Стоит ли родителю тоже делать татуировки?
1: Обязательно. Угу. И чем больше, тем лучше. Причем на тематику, не только близкую вам, с какими-то старомодными группами вашей юности,
2: или,
1: типа
2: Нана,
1: Нирвана, Мьюз, Сизер Систерс. Да, а современные, молодежные какие-то трендовые вещи. Вот, идем дальше.
2: Вот спрашивает семья Викторовых из Павлова Посада. Прошу прощения,
1: из Павловска.
2: Из Павловска.
1: Ага, это другое.
2: Как выбрать спортивную команду для боления?
1: Для боления. Вы знаете, вы начните болеть, а команда найдется.
2: Угу.
1: Понимаете, что первично? Главное – болеть. Вы включаете телевизор и переживаете. Начинаете переживать, сильно страдать, болеть. И щелкайте по каналам. И кто-нибудь обязательно подвернется.
2: Ну вот имеется в виду, я думаю, болеть нужно за команду, которая проигрывает, чтобы она выиграла. Или болеть за команду, которая выигрывает, чтобы
1: лучше
2: она продолжала выигрывать.
1: Лучше за тех, кто выигрывает, поверьте.
2: Позитивных эмоций больше.
1: Да. И я бы посоветовал еще болеть за команды третьих стран. За какую-нибудь вот Монголию, Намибию, команды островных государств, которых никто не знает. Потому что за них никто не болеет. И это будет вызывать интерес, это экзотично. Кроме того, вы можете пиарить символику, носить какие-то майки с их изображениями, даже получать за это спонсорские вознаграждения.
2: Не, ну, наверное, ведь бывает, что люди, болея за команду, ездят по странам, сопровождают спортсменов. Но
1: еще вот я думаю, надо болеть за такие виды спорта, где обычно нет болельщиков. Вот, например, никто же не болеет за альпинистов.
2: Угу.
1: И они, бедные, там одни карабкаются по скалам, или спелеологи в эти пещеры. А тут, вы понимаете, болельщики, команда болельщиков вместе с альпинистами тоже карабкается, лезет туда на вершину, подбадривает. И вы с друзьями, с семьей, с женой, с детьми пришли поболеть за альпинистов. И так, невзначай, тоже взошли с ними на Джомолунгму.
2: Да.
1: И вообще, куда они бы без вас? Да никуда.
2: Ну что же, это хороший, во-первых, очень хороший вопрос,
1: да.
2: Я считаю, потому что подчас человек хочет болеть и совершенно не понимает, за какую
1: может
2: команду
1: определиться.
2: Болеть.
1: Да. Или многоборье, например. Вот ты вроде бы болеешь за многоборца, но только в конном спорте за него. А уже, например, в метании копья ты болеешь за другого многоборца, в плавании за третьего. То есть ты сам мультиболельщик, многоболельщик такой. Вот. Так что поищите, есть масса способов.
2: Ну, вопрос
1: вот
2: хороший,
1: здоров,
2: я смотрю.
1: Кстати, не болей.
2: Смотрю, у тебя тоже есть.
1: У меня тоже есть вопрос. Вот Валентина Иосифовна, она живет с детьми. Они ее пригласили, они живут в пригороде Бостона. Вот у нее такая проблема, значит, со зрением. У нее левый глаз плюс 6, а правый минус 11. И она говорит, что из-за этого в очках возникает странный эффект. Одна линза как бы очень сильно глаз увеличивает, а другая очень сильно уменьшает. Извините, я смеюсь не над вами, просто здесь вот Антон мне стал показывать, как это может выглядеть, но это мы с сочувствием относимся. И возникает такой странный эффект, что как бы вот у человека очень сильно отличается размер одного и другого глаза для стороннего наблюдателя. Как выйти, как быть в такой щекотливой ситуации?
2: Ну, мне кажется, что больше концентрироваться на ушах. Воспринимать мир через...
1: Ну, это же надо говорить тем, кто на нее смотрит. Она вот встречается с кем-нибудь, и что она должна сказать? Иван Иванович, вы больше концентрируйтесь на моих ушах.
2: Подождите, но у нее же уже двое детей.
1: Ничего рассматривать
2: нет. У нее уже двое детей, не так важно, что кто-то на нее сейчас обращает внимание или смотрит.
1: Нет,
2: или...
1: почему? Во-первых, не все потеряно. Может появиться еще какой-нибудь карапуз там, шестимесячный, еще не поздно. Найти, может быть, тоже человека себе пару, кстати, у которого наоборот. Глаз тот, который у него больше, тот меньше, а этот, который меньше, больше. Может быть, они как раз при поцелуе компенсируются это. Будут
2: Но
1: казаться
2: вообще проблема
1: друг
2: нестандартная,
1: другу.
2: Конечно, необычная.
1: Вот. Больше проводите времени в темноте.
2: Я согласен.
1: В темноте вас никто, так сказать, особо не рассмотрит, да и вам нечего там рассматривать. Поэтому старайтесь, может быть, ночной
2: больше
1: образ
2: спать.
1: Жизни.
2: Больше спать.
1: Больше спать.
2: Вот наш слушатель просто написал. Петр спрашивает, да. Как продать... выгодно старую мебель.
1: Ну, надо, во-первых, найти кого-то, кто спрашивает, где купить старую мебель. Угу. Мы ждем от вас этого вопроса, дорогие слушатели. Ну, во-вторых, понимаете, насколько старую?
2: Сложно сказать, вот что, не конкретизировать, что такое старая.
1: Старая – это 30 лет или 300 лет. Понимаете, там есть такая мертвая зона, когда мебель уже не новая, но еще не антикварная.
2: Да.
1: И поэтому я предлагаю ее искусственно состаривать. То есть берете стамеску, зубило, напильник, стучите по ножкам, царапаете, раздираете обивку, проливаете какие-то компоты, жидкости, сажаете котов, предлагаете им драть когти об это. Если ножки не резные, берете перочинный нож, делаете у обычной мебели резные ножки и говорите потом, что эта мебель резная.
2: Ее нужно продавать очень дорого. А вот тут дополнительный вопрос я только сейчас рассмотрел. А не стоит ли ее, так сказать, порубить топором и продавать по частям?
1: По частям. Это тоже хороший вариант, потому что действительно оптом весь гарнитур, например, не продашь. Приходится продавать там один стул сюда, кушетку сюда. Также отдельного одного стула это касается. Отдельно продать одну ножку всегда легче.
2: Мне кажется, еще очень важно, что не все понимают, что старая мебель как бы по-старому очень так благородно пахнет. И вот такой запах не каждый может даже себе как-то воссоздать.
1: Да, запах насиженных стульев из, например, какого-нибудь ЖЭКа, из нотариальной конторы, он украсит аромат жилища. Это замечательно, конечно. Кроме того, не забывайте, что это хорошее топливо. Если у вас есть дача, вы делаете шашлыки, то мебель прекрасна, особенно старая, хороша для растопки шашлыков.
2: Уютно
1: тлеющая старая софа в углу участка, она будет греть и тех, кто присядет на нее, и тех, кто смотрит на эту картину со стороны.
2: Да, но я считаю, что, как бы, делая общий вывод, мы предлагаем много вариантов, но все-таки основным я бы неожиданно предложил бы ощущение человека, решившего все-таки не продавать эту мебель после... что он с ней сделает, что он с ней может
1: сделать. После всего,
2: сделать.
1: Что останется у него, остатки он уже решит не продавать. Он поймет, на самом деле, какая это ценность.
2: Да.
1: И какое огромное спасибо ему скажут его правнуки, когда будут любоваться у себя на даче, вставленной в золоченую раму куском обивки обгорелой советской тахты.
2: Ну что ж, спасибо огромное.
1: Спасибо.
2: Я думаю, на сегодня можно заканчивать наш, так сказать, небольшой... марафон «Вопрос-ответ». И мне кажется, что наши слушатели должны остаться удовлетворены, поскольку каждый вопрос нашел свой ответ.
1: Он стоит ответа.
2: Да.
1: Кстати, к вопросу о том, сколько стоят наши ответы, с прайс-листом можно ознакомиться на нашем сайте. Ну, в частности, если кому-то интересно, вот, то первый ответ сегодня стоил 600, а остальные вопросы 1300.
2: Угу.
1: И вопрос о болельщиках.
2: Да, но больше болельщиков стоит 500, потому что сегодня каждый вторник месяц скидка.
1: Скидка у нас 75%, так что обычная цена подобных вопросов, соответственно, 2000.
2: Ну, еще раз, наверное, прощаемся.
1: До новых встреч.
2: До новых встреч.
1: В программе «Цена ответа».

0: Павел Лунгин на радио Чипльдук.
1: Когда рыбы вышли на воздух, на землю, то почему-то сначала они превратились в таких огромных ящеров, динозавров, которые пугали, которые, может быть, сами себя пугали, и земля дрожала под ними. А потом странным образом, не знаю, что они там устроили, эти динозавры, но что-то, видимо, устроили, потому что обустроили эту жизнь, потому что потом они все вымерли, оказалось, что не нужны. Пришли мыши, серые мыши в серых костюмах, в серых галстуках и заселили плотно эту землю. И в этом смысле мы переходим к мышам уже, мне кажется. Я думаю, что олигархов больше не будут, да они не нужны в сущности. Но что-то в это время было героическое, так сказать. Jurassic Park, он притягивает всеобщее внимание. Поэтому... А что это за танки тут ездят?
0: Павел Лунгин на радио Чипльдук.

Чугунный мавр в мохнатых полукедах считает псов, кружащих за спиной. Движение швабр в одержанных победах мне чудится в виктории одной. И пролагает шмырь струей зеленой скрипучий трап взалкавших коза ностр. Ты пересек пустырь обособленный, червивый раб, упавший на погост. Умолк кинжал, кыргыз привстал влюбленный. Я все сдержал, прощай, лебяжий монстр. Николай Николаевич Мздырлов, 1906 год.

Передаем сигналы точного времени на радио Чипльдук. Начало шестого сигнала соответствует началу точного времени. В Москве 23 часа 23 минуты.

0: нашем эфире была песня не о тревожной молодости, а о нечаянной радости.
1: Хотя, вполне возможно, что это и не так.

0: А сейчас время для вашей любимой программы «По нашим заявкам».
1: Как всегда в это время популярные диджеи Андрей и Кирилл уже звонят вам по телефону, чтобы вы поставили им их любимые песни.
2: Так, всегда готовы. Антон и Мила. «Тривиальные борцы с реальностью и банальностью». Как тебе это нравится? И постскриптум, да, с реальностью и банальностью борцы. И вопрос постскриптум. Есть ли у вас передача про типологию дождей? Очень заинтересовала данная тема. Хотелось бы услышать основательный разбор темы от вашего лучшего эксперта.
3: Слушаю.
2: Антон, здравствуйте.
3: Да, слушаю.
2: Да, а Мила рядом с вами? Нет?
3: А кто говорит?
2: А говорят Чиполь, а рядом с ним Дуг.
4: Мы контролируем тривиальных борцов с банальностью.
2: Реальность.
4: Хотели бы проверить, как идет борьба, какие у вас результаты. И, пожалуйста, если можно, в цифрах.
3: Если в цифрах.
4: Да, спасибо.
3: Одну секунду, можно поставлю на громкую связь? Это Чип и Дуг.
5: Да?
2: Да, да, да, да. Вот, наконец-то, Мила прорезалась.
4: Да, мы сформулировали, вы слышали, да, у нас один вопрос в цифровом эквиваленте, если говорить точно. А в общем, как идет ваша борьба?
2: С реальностью и банальностью. И с чем больше вы боретесь, с реальностью или с банальностью?
3: Вы знаете, с реальностью, наверное, сложно бороться. Но с банальностью мы пытаемся. Вот,
4: например, они борются с тривиальностью, Андрей, а не с реальностью, по-моему.
2: Да?
4: Они с тривиальностью.
2: Понятно. Ну, у нас не банальный повод, на самом деле. Вот мы не каждый день звоним, не просто слушателям, мы и так-то не каждый день звоним. Теперь в созвездии Малой Медведицы одна из звезд носит имя. Звезда Чиполь-Дуг.
3: Это просто невероятно, ребят.
2: Да.
3: Мы от души вас поздравляем.
2: Спасибо.
3: Это просто невероятное событие.
4: Скажите, какие у вас, как вы сейчас слушаете, есть претензии, пожелания? Что-то в радио вам категорически нравится? Может быть...
2: Может, звезду правее поставить на ней?
3: Знаете, ваши вообще авторские передачи — это что-то нечто. Я помню, что лет, наверное, не знаю, может быть, 7 или 8 назад я начал слушать ваше радио, когда услышал вашу замечательную передачу про троллейбусы и их виды.
2: Да, был такой день.
3: После этого я влюбился в это радио.
4: Ну, вы знаете, к сожалению, троллейбусы сняли вообще полностью с производства.
2: Усы сбрили у троллейбусов.
4: Да.
5: Мы, кстати, вам хотели предложить тему для эфира.
2: Да.
5: Записать про виды дождей эфир. Это очень интересная тема, нам кажется.
4: Про виды дождей?
2: Да, вот мы видим в письме про типологию дождей.
5: Да, да, это крайне интересно.
2: Вы знаете, у нас была беседа, проблемная передача на тему, где человеку надо быть, вот дома или на улице.
4: Да, да, да.
2: Потому что на улице ведь дождь может быть, а дома нет. Но это частный случай. И вообще, ну надо определиться. Человек должен в конце концов определиться. Ты где? Где твое место? Ты дома или на улице? И вот эта вот полутона, вот эта вот неопределенность, ни рыба, ни мясо,
4: вот
2: не должно такого быть.
4: Вы очень хорошо сформулировали тему, потому что одна из передач может быть посвящена
2: дождю.
4: Типу дождю.
5: На. Вы просто сказали, вот ты дома или на улице. А я подумала, а если у человека дом на улице?
4: Нет, мы, естественно, это же не просто так. Это не то, что мы сказали, и тема закрыта.
2: А если у него дом как проходной двор, это тоже бывает.
5: Да, я так подумала.
2: Да, ну, в общем, возвращаясь к поводу, тем не менее, нашего общения. В общем, вы нас поздравляете, я думаю, да, и желаете.
5: Ну, если вы сами рады этому празднику, то, конечно.
4: Нет, мы абсолютно не рады, потому что пришлось заплатить, это немыслимо.
2: Празднику-то мы рады, а вот за звезду, конечно...
4: Обидно, да.
2: Да. Звезд с неба не хватает на всех.
5: Это да.
2: Вот.
4: Ну и, кстати, те, кто голосует за звезду, они, конечно, явно, что им на улице интереснее, чем дома. Потому что звезда, она где-то...
2: Дождливый день вы не увидите. В общем, это рядом с полярной звездой, а еще ближе к гамма-звезде в созвездии Малой Медведицы. Вот если линию от бета к гамма провести, то вот там вот эта звезда 14-й величины. Ну, цифрами не буду вас загромождать, но она вот в международном звездном каталоге теперь есть такая звезда.
5: Это очень здорово. А у вас есть рамочка и там фотография?
2: Есть. Да, мы выложим на форуме потом это все. Кстати, ведь не факт, что вот звезды крупные, что на самом деле сама звезда большая. Это она может быть просто близко, ведь правда, да? Поэтому 14-й величины, она может быть где-то там, а на самом деле здоровенная и Да нет, ну, чапельдук, он компактный все-таки, мне кажется.
5: Так вы ее видели, вы сами выбрали, или вы так просто, ну, какую дали?
2: Ну как, мы ее практически выбрали.
4: Не, ну нам кое-что подсовывали.
2: Нам подсовывали, но мы выбрали вот все-таки ближе к путевод, потому что малые медведицы, там именно путеводные звезды, это почти вот направление к полярной звезде. А можно было разные выбрать еще... созвездие мухи. Вы знаете, что есть созвездие мухи, созвездие микроскопа, какой-то малый конь, малый лев, дракон, единорог, жертвенник. Там по алфавиту просто вот от А до Я. Ну, можно было феникс, созвездие феникс. Он все время, в чапельдук, он возрождается. Все время то пытается закрыться, а потом возрождается опять все-таки. Вот. Но малый медведь тоже неплохо, потому что она путеводная.
4: Ну, мы рады, что вы рады. Мы чувствуем, что вы такие позитивные.
5: Да мы на вашей волне прям заряжены.
2: Может, споете что-нибудь космическое нам, юбилейное?
5: Ну, что, спеть?
4: Ну, что, да, космическое. Что вы можете спеть космического?
6: И снится нам земля неровная.
4: Так, это первое. А второе?
5: Так. Неземная синева.
4: Ага, а что вам снится?
5: А
4: что снится?
2: А, снится?
4: Ага, понятно. А какая?
6: Зеленая трава.
2: А надо, нет, а снится нам трава у дома и рыжая-прирыжая звезда. Вот чего.
4: Вот такой вариант.
5: Это да, это если хотите банально. Рыжая-прирыжая звезда.
2: Да.
4: Ну, мы желаем вам всяческих удовольствий различных от прослушивания чапельдука и не только.
2: И разноцветных вкусных дождей каких-то таких, не банальных.
4: Так что всех вам благ. До свидания и спасибо за поздравления.
2: Пока. Полетели в созвездие.
6: Спасибо.
5: Поехали.
2: Okay.

0: Тихо ты. Цыц.
1: Спать пора. Ночь на радио Чипельдук.

0: Зачем вообще нужна такая музыка, можете спросить вы. И мы радостно ответим вам.
1: Конечно же, для ритмичного чихания под нее в период обострения аллергического ринита во время цветения сорных полевых трав.
0: Попробуйте, вам понравится. Hit the beat and take it to the first note.

0: Литературные рецепты с Майком Еремеевым.
1: Писатель Владимир Сорокин. Банкет. Глава «Холодные закуски».
2: Паштет из мужских носков. Ношеные носки расправить и обжарить на растительном масле с миндалем, майораном и мелко нарезанным сельдереем. Ни в коем случае не солить. Дважды пропустить через мясорубку. Смешав со сливочным маслом, протереть массу через мелкое сито, добавить желтки, мускатный орех, коньяк и тщательно взбить до густоты. Придав паштету форму сердца, выложить на серебряном блюде. Паштет из мужских носков.
3: В марте текущего 1919 года в Москве состоялся Международный съезд коммунистов. Этот съезд основал Третий коммунистический интернационал –

Радио Чип и Дуг.

0: Передаем сигналы точного времени на радио Чапльдук. Начало шестого сигнала соответствует точному времени. В Москве ровно 1:01.
1: Радио Чапльдук. Обратно мы самые первые.

Фраза дня. Не всякое народное гуляние заслуженное.

0: Что делать? Что делать?
1: В исполнении артистки Марии Прохоровой прозвучал четвертый сон Веры Павловны из романа Николая Гавриловича Чернышевского «Что делать?».
2: Веб-радио «Чипальдук». Мечта наших дедов –

Музыку, которая сейчас прозвучит в эфире радио Чипыльдук, нужно слушать обязательно в носках из собачьей шерсти с блендером в руках во время приготовления коктейля «Мохито».

Радио Чиппельдук является лекарственным средством. Посоветуйте врачу.

Передаем сигналы точного времени на радио Чапльдук. Начало шестого сигнала соответствует точному времени. В Москве ровно 2 часа 2 минуты.

А сейчас прозвучит песня, предназначенная специально для прослушивания при затяжном прыжке с парашютом. Приятного полета и прослушивания.

Радио Чипльдук. Через старый добрый Wi-Fi.

0: Устройство и механизмы народов мира. Часть 29. Внимание! В целях популяризации ниже следующего механизма болгарскими кинематографистами был снят учебный мультипликационный фильм, в котором любимый кукольный персонаж, ученая сова Златка, в доступной для понимания простых тружеников форме, поясняет принципы его работы.
1: Народная республика Болгария, 1974 год. Консервный завод «Дружба», город Варда. Изобретение, патент номер 409/3. Приспособление полуавтомат для отделения косточек от слив при промышленном приготовлении консервированного яблочно-грушевого сливового компота ассорти. Принцип действия. Обладающий специальными навыками мастер-раздельщик по фруктам помещается полулежа в удобной позе в специальное кресло, клонят голову на фиксирующий подголовник с фруктоприемной воронкой. После запуска установки по специальному желобу через воронку в рот раздельщика последовательно складывается с интервалами в 5-10 секунд тщательно вымытые цельные сливовые плоды. После быстрого и умелого отделения сливы от косточки фруктовая мякоть в виде двух половинок проходит термическую стерилизацию и поступает затем в закаточную банкоукладочную машину. Отработанные косточки в специальных контейнерах в качестве семенного материала поступают в распоряжение плодоводов Солнечной Республики. Демонстратор устройства, мастер-раздельщик по фруктам шестого разряда, братка Петков.

Batman and Robin.

0: Глубокие мысли Джека Хэнди.
1: Что детям очень нравится, так это когда их разыгрывают. К примеру, однажды, отправившись с племянником в Диснейленд, я привез его на пепелище старого склада. «О, нет!» – вскричал я. «Диснейленд сгорел!» Мальчик плакал, не переставая, но, мне кажется, в глубине души он оценил мою шутку. Потом я повез его в настоящий Диснейленд. Но было уже поздно.
2: Глубокие мысли Джека Хэнди.

Радіо Чіпльдук. Не радіо, а малина.